0: слушай наших.
1: Сердце на куски.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 20-25 градусов. В Барановичах 21-23, в Пинске и Бресте сегодня 23-25.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Знай наших.
2: Не сможем любить.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 20-25 градусов. В Барановичах 21-23, в Пинске и Бресте сегодня 23-25.
0: Слухай наших.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 20-25 градусов. В Барановичах 21-23, в Пинске и Бресте сегодня 23-25.
0: Слушай наших.

0: наших.
1: Хорошо, этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 20-25 градусов. В Барановичах 21-23, в Пинске и Бресте сегодня 23-25.
2: Реклама.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 и 9 октября совершит рабочий визит в Туркменистан, где примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, сообщает Белта. Лидеры стран обсудят взаимодействие в рамках Содружества независимых государств, которому в нынешнем году исполняется 35 лет. Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого международного объединения. В повестке заседания в общей сложности более полутора десятка вопросов. С наступлением холодов печное отопление снова становится актуальным, и вместе с ним возвращаются риски. Чтобы печь дарила только тепло, важно соблюдать простые, но обязательные правила. Следить за исправностью дымохода, не допускать перекала и не оставлять топку без присмотра. Какие еще требования предъявляются к эксплуатации печного отопления в жилом доме, об этом более подробно рассказал начальник Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Комарчук.
2: Что же касается эксплуатации самих печей, то не допускается осуществлять топку при наличии обрушения кладки свода топливника, применять для розжига легко воспламеняющиеся и горючие жидкости, осуществлять топку с открытыми дверцами за исключением случаев, когда конструкция печи предусматривает ее топку с открытым топливником. Перекаливание печи также недопустимо. Не допускается размещать горючие вещества и материалы на печах и в непосредственной близости от топочных отверстий печей, осуществлять топку углем, коксом и газом, печи, не предназначенные для этих видов топлива, оставлять без присмотра топящиеся печи. Что необходимо еще отметить? О том, что при устройстве печного отопления следует соблюдать несколько установленных нормативно-правовыми актами расстояний, а именно разделка от печей, а также от дымовых каналов до горючих конструкций должна составлять не менее 380 мм. А если горючие конструкции защищены в установленном порядке, то тогда такая величина составляет 250 мм.
0: Новости.
1: К другим событиям. Сегодня общественная приемная Брестского городского исполнительного комитета с 17 до 19 часов будет проводить прием граждан по вопросам арендного жилья. Место проведения – улица Энгельса, 3, кабинет 102. Также в указанное время можно будет задать интересующие вопросы по телефону 30 18 38. Ознакомиться с графиком работы общественной приемной можно на сайте Брестского горосполкома в разделе «Обращения». Сегодня в Бресте начал работу новый городской автобусный маршрут номер 3А Брест-Восточный Крестьянская. Одновременно вступили в силу изменения в расписании движения автобусов маршрута номер 3. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Брест-Гортранса. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Радио Плеер Беларусь. В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный, 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 20-25 градусов. В Барановичах 21-23, в Пинске и Бресте сегодня 23-25.
3: Слушай наших.

0: Брест. Там, где вы живете.
1: Живем, да, и проснулись. А может быть, кто-то не проснулся. А может быть, кто-то уже проспал. А может быть, абсолютно как-то по-другому. Сценарий этой жизни с наступлением каждого нового дня может развиваться по-особенному. Если нам вдруг кажется, что действительно в жизни происходит какой-то день сурка, друзья мои, каждый раз, просыпаясь утром, понимая, что вы вступаете своими красивыми ногами в новый день, помните, что он для вас может подготовить что-то такое интересное, необычное. И я очень хочу желать абсолютно каждому из вас очень даже что-то положительное. Ну что, четверг на календаре, 8 октября уже, почти пятница. И на старте нового дня я очень хочу, чтобы именно эта мысль задержалась в вашей голове. Ну, четверг – день, который в народных поверьях считался особым, да, с такой собственной энергетикой, что ли, приметами. С ним связано множество суеверий, которые делятся на хорошие и плохие приметы. Ну и традиционная примета дня от Юли Майской – ловите. Хорошие приметы. Встать с правой ноги в четверг. К удаче на весь день. Начинать важное дело в четверг. Успеху особенно хорошо начинать это, если что, до обеда. Так что просыпайтесь. Также в четверг что? Ну, благоприятно искать новую работу. Загибайте пальцы. Дальше просите повышение, если что. Проводить финансовые операции. Это почет, знаете ли, перед зарплатой. Что у меня осталось? Ну, наверное, так. Плохие приметы тоже имеются. А вы что думали? Дать в долг в четверг? Да, к тому, что деньги вернутся не скоро. Так что, если у вас 13-я зарплата была, имейте в виду, что можете давать, вернуться не скоро. Потерять ключи в четверг к финансовым потерям. Вот это та самая история пресловутая, да, как много мы и теряем, если что, и забываем, например, ключи, когда выскакиваем из дома, верно, и приходится за ними возвращаться. О, друзья мои, я вообще предлагаю начать день с танца. Почему бы и нет? Тем более, Мари Краймбрери появляется здесь с призывом «Танцуй, как суперзвезда». А мы кто такие, чтобы ей противостоять? Мы начинаем вместе с Мари Краймбери танцевать как суперзвезды вместо зарядки.
2: Ты

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Что ни день, то праздник.
1: Да, друзья мои, доказываю это на деле здесь, в нашей рубрике. Итак, слушайте внимательно. Сегодня, знаете что, отмечается Международный день регистрации рождения. Да, вы не ослышались. Смысл этого дня очень простой, очень важный, как мне кажется. У каждого ребенка есть право на имя, на юридическую личность с самого появления в этом прекрасном мире. Именно свидетельство о рождении, конечно же, открывает дорогу, ну, куда? К школе, к врачу, правда? К другим абсолютно правам и, если что, обязанностям. Ну, а нам остается, конечно, вспомнить, с чего начиналась наша собственная биография. Ну, давайте так, с бумажки, правда, штампа и, скорее всего, очень такого озадаченного лица, которое потом выросло ваше нынешнее красивое, правда? Найдите свое свидетельство о рождении сегодня. Ну, это тот еще, мне кажется, квест. Если оно еще не потерялось у вас в папке «Важные документы» где-то там в шкафу, помните? А еще я помню, что мои родители хранили важные документы в трюмо в зеркале. Вот открываешь так одну сторону, а там коробка из-под обуви с документами всеми важными. Так сложены все, понимаете? Документ к документику. Да, это было прям такая, ой, коробочка такая важная, святая, я бы сказала. Но кто-то сейчас назовет этих людей занудой, которые занимаются именно складированием документов. Хотя, а это абсолютно не так, вот как мне кажется, друзья мои. Но если к вам прилипает периодически слово «зануда», значит, я вас поздравляю. Это ваш день сегодня, потому что сегодня отмечается День зануды. Точная дата и автор этого праздника неизвестны. Он появился в интернете среди любителей юмора, там и мемов, понятное дело, не посвящен дотошным таким людям, которые замечают каждую мелочь и любят, знаете ли, точность в словах, цифрах и так далее. Мы, разумеется, уверены, что ни в одном из ваших чатов нет такого человека, и вы не такой, который пишет там: «На самом деле вы неправильно поставили запятую» и так далее. Отмечать вообще День зануды очень просто. Сегодня в зануде можно абсолютно все, поэтому радуйтесь, если вдруг вы зануда. Ну, в общем-то, поправить дату в договоре. Ну, слушайте, это очень важно, посчитать, сколько на самом деле чаевых, напомнить, что, ну, там, да, какие-то слова правильно говорить с ударением. Мне, правда, кажется, что это очень важно. Что, я зануда, вы считаете, да? Ну и хорошо, ну и пусть это будет мой день. Остальным, конечно, рекомендуется терпение и благодарность, потому что именно зануды в мире следят, чтобы мосты не падали, а квитанции сходились, чтобы все было тютелька в тютельку. И пока зануда не разберется в этом деле, ничего просто так не работает. Поэтому как хорошо, что вы есть такие люди. Как хорошо, что все у вас, знаете ли, пестик, тычинки, запятая к точке и так далее, и так далее. Ну что, на протяжении целого эфира буду рассказывать еще сегодня, как этот день отличился в истории, что можно отметить. А пока далее, знаете ли, хочется пожелать вам больше нежности этим утром и меньше раздражительности. Посему здесь в плейлисте появляется Максим с песней «Нежность».
0: Что ни день, то праздник.

0: Погода.
1: По информации Брест облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный 4,9 метров в секунду. Ну а температура воздуха по области сегодня синоптики обещают достаточно теплую, от 20 до 25 градусов. В Барановичах 21-23, в Пинске и Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
2: Реклама.
3: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый, 6-й сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».
5: Кофе купил.
6: Вернулась.
5: Билеты в кино.
6: Вернулась.
5: Поужинали.
6: И это вернулось.
5: Что у тебя постоянно возвращается?
6: Кэш.

0: mbank.by или по телефону 120.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Заработная плата от 2200 рублей на руки. Электрогазосварщиков, газорейщиков от 3000 рублей на руки. Слесарей по КИП и А от 2200 рублей на руки. Машинистов бульдозера, экскаватора, крана. Заработная плата от 2300 рублей на руки. Водителей погрузчика, амкадора от 2480 рублей на руки. Станочников деревообрабатывающих станков. Заработная плата от 2300 рублей на руки. Трактористов, машинистов сельскохозяйственного производства. Заработная плата от 3000 рублей на руки. На сезонную работу. Слесарей-ремонтников. Заработная плата от 2200 рублей на руки. Слесарей-ремонтников. Отгрузка сухого жома. Заработная плата от 2250 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство достойное и своевременная заработная плата, соцпакет, обучение на производстве, предоставление общежития. Подробная информация по телефону 8 016 41 699 87, плюс 375 29 750 40 79.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наша музыка.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самым добрым утром, самое время для нашей рубрики «Топ-3 самых, как много слов», правда? Со значением «самый-самый». Я желаю каждому из вас, чтобы у вас сегодня был самый лучший день. Тун-тун-тун. И далее по тексту, помните, да? Друзья мои, но прямо сейчас я расскажу в рубрике «Топ-3 самых», знаете ли, чтобы вас предостеречь о том, кто они, самые конфликтные представители зодиакального круга. И слушайте внимательно, возможно, вы в списке, а может быть, в списке те, с кем вы проживаете под одной крышей, кто его знает. В общем, друзья мои, по мнению астрологов, одни из самых конфликтных представителей зодиакального круга – это овны. Да, один из самых импульсивных и прямолинейных знаков. Овен может вспыхнуть из-за мелочи, быстро выразить гнев и также быстро успокоиться. Агрессия овны часто направлена на преодоление сопротивления, а не на разрушение. Так что, кто его знает, может быть, в конфликте овны есть какое-то разумное зерно, если что. Скорпиончики, вы тоже в списке среди самых конфликтных представителей зодиакального мира. Стратег в конфликтах скорпионов называют астрологи. Может долго копить обиды, а затем резко взорваться. Скорпионы вообще склонны затаивать такую злобу, тщательно планировать месть и не прощают предательства. Стремятся чего, скорпиончики? Конечно, контролировать ситуацию и не успокаиваются, пока не добьются своего. Да, у кого в окружении скорпиончики есть, тот понимает, о чем я говорю. Вы тоже попали каким-то образом в список самых конфликтных представитель зодиакального круга. Лев стремится что? Быть в центре внимания, и конфликты для него это способ продемонстрировать силу и власть. Лев любит побеждать в спорах и будет сражаться до конца, чтобы выйти из конфликта с гордо поднятой головой. Для него важно сохранить репутацию, и он не терпит пререканий. Вот такой список самых конфликтных знаков зодиака сегодня появился здесь в рубрике «Топ-3 самых». Ну а если астрологи ошиблись, и вообще эта информация не соответствует действительности, и вы живете, например, со львом, это милейший просто человек. Или скорпион в том числе. Дайте обратную связь. 33-код 399-0011. Жду сообщения обязательно в прямом эфире. Зачитаю. Мы летим далее по нашему музыкальному плейлисту. Делайте громче, но совсем скоро я появлюсь здесь для того, чтобы рассказать гороскоп от утреннего шоу, что день подготовил для нас.

0: А вот и гороскоп.
1: Да, друзья мои, ну что, календарь сегодня показывает уже какой день? Да, 8 октября, сегодня четверг. День будет необычным, уверяют астрологи, потому что, с одной стороны, он подкинет много идей, неожиданных поворотов, а вот с другой помешает довести начатое дело до конца. Но давайте будем разбираться со всеми по порядку. Овны, вы первые в очереди. Гороскоп на сегодня для вас говорит о том, что вас может посетить сегодня неожиданная идея. Запишите ее, но не бросайтесь сразу в омут с головой. Перечитайте все свои планы на день сегодняшний в ежедневнике, и из них положено сбыться большинству при вашем участии, конечно. Тельцы, что у вас? Сегодня обещает день пройти спокойно, вечер, однако, будет суетливый, уверяют астрологи. Не подписывайте документы и не давайте обещания, тельцы, сегодня, о которых можете потом очень даже пожалеть, лучше займитесь текущими делами. Близнецы, гороскоп на сегодня для вас пророчит интересный разговор. Собеседник может показаться убедительным, но не верьте ему на слово, проверьте факты чуть позже. Раки, гороскоп на сегодня для вас советует что? Провести день в привычном ритме. Не беритесь за новые проекты, если чувствуете усталость, отдохните, это поможет сохранить ваши силы. Львы, гороскоп на сегодня для вас предупреждает, планы могут сдвинуться, не расстраивайтесь, если что-то отменится, используйте освободившееся время, ну, наконец-таки, для себя любимого. Девы, гороскоп на сегодня, вот о чем говорит, день не будет удачным для наведения порядка. Разберите бумаги. А, знаете ли, лучше завтра. А сегодня просто не начинайте ничего глобального. Весы, гороскоп на сегодня говорит о том, что интуиция у вас сегодня, весы, будет очень сильна. Прислушивайтесь к внутреннему голосу, но не действуйте сгоряча. Скорпиончики, этот четверг может принести неожиданное известие. Отреагируйте спокойно, не вступайте в споры. Лучше промолчать и, скорпионы, понаблюдать. Стрельцы, ну что, хороший день для планирования. Составьте список желаний, задач, но не начинайте реализацию сегодня. Подождите пару дней. Козероги. Что у вас? Советуют вообще астрологи сегодня не перегружать себя, козероги любимого. Сделайте только самое важное. Остальное перенесите на более благоприятное время. Водолейчики. Гороскоп на сегодня обещает встречу или звонок, который изменит ваши планы. Относитесь к этому спокойно, не принимайте окончательных решений сразу. Ну и рыбки. Что сегодня у вас? День подходит для творчества и мечтаний. И запишите творческие идеи, которые приходят вам в голову, но не делитесь ими с другими. Сначала обдумайте все сами. Какой таинственный гороскоп у рыб на сегодня, друзья мои. Всем отличного, легкого старта. Пусть этот день удивляет.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
3: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
4: Рассрочка до 6 месяцев.
3: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.
6: When my prayers are done and the darkness comes, you're still the only one.

0: и вижу.
1: Итак, друзья мои, ну что, в окончании часа «Сплю и вижу» рубрика у нас здесь такая имеется, появилась. И, знаете ли, почему? Потому что к нам написало сообщение Антонина, такое красивое имя. О, бабушка у меня так звали, Антонина. Совершенно теплые чувства вызывает у меня это имя. Так вот, прислала Антонина нам сообщение и пишет: «Здравствуйте, мне сегодня сон приснился такой странный-странный. Я купила во сне авто. Хотя вообще водить не умею и, знаете ли, во сне испытывала какой-то негодование. Давание. А это к чему-то сон приснился. Может, мне стоит пойти учиться на права?» Написала нам Антонина. Ну что, Антонина, будем разбираться. Итак, к чему снится покупка авто? Автомобилей сейчас огромное количество, конечно, у нас на дорогах вообще нашей страны. Покупка машины во сне обычно предвещает большие перемены, новые начинания, Антонина, карьерный рост или важные решения в реальной жизни. Это утверждают сомнологи. Я изучила порядка несколько сонников. Так вот, сон часто говорит о том, что вы готовы взять под контроль свою жизнь и двигаться вперед. Но покупка дорогой или новой машины, вот здесь вы не указали в сообщении, но тем не менее сулит удачу в бизнесе и в ваших финансах. А еще автомобили во сне символизируют новые заботы, обязательства или проекты, которые потребуют вашего времени. В общем, коммуницируйтесь, знаете ли, не с кем-то либо, а сама с собой, и обязательно у вас все получится. Видите, сонники говорят, что новый этап в жизни ваш обязательно начнет. И я очень желаю, чтобы он был, знаете ли, абсолютно интересным, абсолютно наполненным и насыщенным. Ну что, кто хорошо спит, хорошие сны снит, тот что? Правильно, начинает утро с отличного настроения, потому что так или иначе сны однозначно влияют на наш старт и на наш, да, день в целом, потому что если приснится какой-то кошмар, ты приходишь на работу и начинаешь рассказывать коллегам: мне сегодня такое приснилось, такое. Либо наоборот, сон, который вас вдохновляет, он тоже не оставляет вас в покое на протяжении целого дня. Друзья, если вы сейчас Соня, то еще отставить это дело, потому что 7 часов 54 минуты. Просыпаемся в компании утреннего шоу «Самое доброе утро». Здесь Юлия Майская. Вам отличного, легкого старта и приятную новость хотите? Не забывайте, сегодня четверг, а завтра пятница.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. В Беларуси завтра стартует регистрация на репетиционное тестирование. Об этом сообщили в Министерстве образования. В этом году репетиционное тестирование будет проходить в формате единого 8-месячного курса. Вместо этапов абитуриентов ждут 3 последовательных модуля. Первый пройдет с октября по декабрь. Пункты проведения начнут работать 15 октября. Тестирование сохранится на бумажных бланках. Для тех, кто не может прийти в пункт, предусмотрен онлайн-формат в конце каждого модуля. Еще одно новшество – виртуальный помощник Ригзик в личном кабинете. Он будет помогать абитуриентам избежать технических ошибок при выполнении заданий. 14 октября в День матери в Брестской области организуют прямые телефонные линии. Так, с 13 до 15 часов на вопросы о сохранении репродуктивного здоровья и планировании семьи ответят специалисты Брестского областного роддома. Номер телефона 32 10 86. Проблемы взаимоотношений в семье и сохранения психического здоровья можно будет обсудить с экспертами областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Звонки принимаются с 9 утра до полудня по телефону 53. 0499, а также с 14 до 16 часов по номеру 32-11-51.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Брестском государственном техническом университете прошел показ художественного фильма «В списках не значился». Мероприятие приурочено к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В основе картины «Бессмертная повесть» Бориса Васильева. Фильм, снятый в 2025 году совместной съемочной группой российских и белорусских кинематографистов, с первых минут погружает зрителя в атмосферу последних мирных часов перед 22 июня 1941 года. Главный герой – молодой лейтенант Николай Плужников. Он прибывает для прохождения службы в Брестскую крепость вечером 21 июня. Из-за стремительного начала войны он не успевает оформить необходимые документы и доложить о прибытии. Его имени нет в списках части, но есть главная присяга и долг перед Родиной. В эту субботу, 10 октября, Брестский «Меркурий» ГТК примет на своем поле Минский клуб охраны «Динамо». Матч пройдет в рамках 5-го тура чемпионата Беларуси. Игра состоится во дворце спорта «Виктория» по адресу улица Ленинградская, 4. Начало в 12 часов. Вход свободный. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 20-25 градусов. В Барановичах 21-23, в Пинске и Бресте сегодня 23-25.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Уверена, что пребываете в самом лучшем настроении сегодня на старте нового дня. А все почему? Да потому что, друзья мои, за окном погода невероятная. Ну, покажите, где еще в октябре может быть температура воздуха до плюс 25. Ох, у нас невероятно круто. Нет, я вот не говорю про те страны заморские, а вот где-то так у нас. Я уверена, что где-то в Могилеве оно однозначно и попрохладнее будет. Ну, а вы знаете, очень теплолюбивый, гостеприимный Брест абсолютно ждет всех и каждого, кто желает погреться, да, потому что погода сегодня очень этому благоволит. Ровным счетом, как и, наверное, те самые пресловутые наши бегуны, которые бегают в любимом Бресте, да, правда, тоже очень активизируются, потому что отличная погода, она, конечно же, дает мотивацию на старте нового дня для того, чтобы пораньше проснуться, город облагораживается и, конечно, выйти на спортплощадки, позаниматься самостоятельно. И я наблюдаю таких людей на старте нового дня и всегда восхищаюсь ими. Нет никакой вот этой вот зависти, просто есть восхищение от того, насколько человек дисциплинирован, друзья мои. Но, в общем, что, ведь и музыка в дороге, она помогает, поэтому помните, куда бы вы ни отправлялись, нам с вами по пути. Если вы в своем автомобиле, да, вам привет, и очень надеюсь, что вы без опозданий доберетесь на работу. Если вы человек, который вышел сегодня заняться утренней пробежкой, да, погода позволяет, с наушниками в своих красивых ушах, тогда, друзья, выбирайте любимую радиостанцию. Ну а музыка на пробежке, она же мотивирует, правда, все мы знаем. А вот как, задумывались вы когда-нибудь об этом? Многие бегуны слушают музыку, да, во время тренировки, так меньше скуки, что ли, и больше мотивации. Но на самом-то деле польза музыки во время физических тренировок и бега в том числе кроется в трех компонентах. Каких? Да во всех известных нам. Эмоции, прежде всего. То есть любимые треки поднимают настроение, снижают ощущение вот этой усталости и делают пробежку более приятнее, согласны? А еще, безусловно, отвлечение. Музыка отвлекает. Она не дает просто зацикливаться на технике и усталости. А нагрузка-то воспринимается с музыкой легче, да? Ну и восстановление, безусловно. Темп музыки сдает ритм движения, да? Отодвигает все-таки усталость и помогает быстрее восстановиться. С какой стороны не подойди, вообще, если с музыкой по жизни шагать либо бегать, друзья мои, все равно так или иначе окажешься в плюсе, согласны? Здесь Юля Майская. Я наслаждаюсь сегодняшним днем треками, которые загружены в наш плейлист. Но, безусловно, передаю каждому из вас огромный родийный привет. Уступаю место. Иван Зданюк появляется здесь, в нашем плейлисте, с призывом очень-очень классным. «Улыбнись» — так называется его трек. А мы что, давайте улыбаться?
0: Наши песни

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши треки.

0: для нас с вами абсолютно существует этот мир. Мне кажется, это самая погода, мне кажется, опять-таки для нас, для того, чтобы на старте нового дня поднять нам с вами настроение, для того, чтобы работа спорилась, ладилась, и для того, чтобы вы, люди, больше улыбались. До 25 градусов тепла. Сегодня синоптики обещают по области, и это правда радует, сама информация, правда? Ну, октябрь уже 8 число на календаре, а у нас плюс 25, ну и все, пусть нам завидуют все те, кто, собственно, знаете ли, недолюбливает октябрь, потому что, да, у природы нет плохой погоды, и я уверена, что этот мир, конечно же, когда мы думаем, что о нем знаем абсолютно все, он может нас еще удивить. Ну что, друзья мои, вы меня тоже удивляете, всем вам большой родинный привет, спасибо огромное, что пишете сюда в чат родинного вайбера, помните, что народная перекличка дает возможность каждому из вас стать, да, частью прямого эфира здесь, на радио Брест. Сергей, это комплекс Брест, наш внештатный дорожный корреспондент, сообщает информацию. Она актуальная, поэтому готова сообщить. Не работает светофор на перекрестке Рябцева и улица Белорусская. Именно там, поэтому предельно внимательны и аккуратны будьте. Сергей тоже появился. Он передает всем отличного настроения и пишет: «Здравствуйте, а я за рульной вместе с вами». А я говорю о том, что куда бы вы ни направлялись, находясь за рулем, нам с вами, друзья, по пути. Вот, вижу отклик на эту фразу. Спасибо вам за обратную связь. Ну что, 8 часов и 19 минут. Самое время для нашей рубрики.
1: Люди о людях.
0: Кто сказал, покажите мне этого человека, что дружба никаким образом не влияет на работу, если люди работают вместе, в одной организации, на одном предприятии, занимаются одним бизнесом. Ну как эта дружба не влияет на работу? Ну, я с этим на самом-то деле не согласна. Вот и у этих знаменитых людей, например, как у Тейлор Свифт, у нее, между прочим, переплетается дружба, профессия, клипы, абсолютно все. В клипе певицы, вот совсем недавно Тейлор Свифт снялись ее звездные подруги. Похоже, артистка решила снять в новом клипе буквально всех своих знаменитых подруг, которых можно увидеть в свежем ее видео. Сам клип, судя по всему, будет представлять собой, я бы сказала, настоящий боевик в духе «Города грехов». Ну, по крайней мере, именно такой вывод можно сделать, глядя на постеры к видео, которые появляются в социальных сетях. Каждая знаменитая сама выбрала себе, кстати, героиню, в образе которой и предстанет на экране в новом клипе Тейлор Свифт. Отметим, что компания в клипе подобралась чисто женская, поэтому бойфренду Тейлор Свифт, да, Кэлвину Харрису, места в кадре, видимо, не нашлось, я так подумала. Премьера, кстати, нового клипа запланирована уже совсем скоро. Кстати, я напомню вот что. На недавней церемонии MTV Video Music Award 2026, которая проходила в конце сентября, Тейлор Свифт получила, помните, 3 награды, включая первую в истории артист Direction Honors, награду за собственную режиссуру, песен и видеоклипов. В общей сложности у певицы теперь 33 победы на ВМА. Это что сделало ее самым награждаемым артистом за всю историю церемонии. Вы только вдумайтесь. Но спустя 2 дня после церемонии появилась информация о том, что полицейские города Гринсборо написали пост в одном, значит, ну, в одном канале социальной сети, что арестованным будут включать новые песни Тейлор Свифт. Вы представляете? Во, додумались. Так вот, написали, что будут на репите, на повторе все время это делать. Пост вызвал возмущение, понятное дело, фанатов, певицы, после чего полицейские опубликовали еще один пост с извинениями. Вот она, сила социальных сетей, правда, друзья? Не поспоришь. А вы сегодня, кстати, успели загрузить туда свои пару сонных фото? Ну, расскажите. Я, да, друзья мои. Всем огромный родинный привет.
1: Люди о людях.

0: Погода.
1: По информации Бреста Волгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный 4,9 метров в секунду. Да, вот температура воздуха по области сегодня синоптики обещают от 20 до 25 градусов с плюсом. В Барановичах 21-23, в Пинске и Бресте сегодня 23-25 тепла.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: «Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. Покупай с оплатой частями до 24 месяцев холодильники «Хайер», «Медеа», «Тошиба», «Самсунг». Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности на сайте «Пятый элемент бай» и по номеру 275. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.
5: Кофе купил.
6: Вернулась.
5: Билеты в кино.
6: Вернулась.
5: Поужинали.
6: И это вернулось.
5: Что у тебя постоянно возвращается?

0: Тратишь — кашалот возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120.
1: Пора в ОМА. Самое время выбрать подарок ко дню матери. Посуда и декор до минус 50%. Текстиль до минус 40%. Только до 18 октября. Если за подарками, то в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
2: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
3: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
4: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухня, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
5: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Заработная плата от 2200 рублей на руки. Электрогазосварщиков, газорейщиков от 3000 рублей на руки. Слесарей по КИП и А от 2200 рублей на руки. Машинистов бульдозера, экскаватора, крана. Заработная плата от 2300 рублей на руки. Водителей погрузчика, амкадора от 2480 рублей на руки. Станочников деревообрабатывающих станков. Заработная плата от 2300 рублей на руки. Трактористов, машинистов сельскохозяйственного производства. Заработная плата от 3000 рублей на руки. На сезонную работу. Слесарей-ремонтников. Заработная плата от 2200 рублей на руки. Слесарей-ремонтников. Отгрузка сухого жома. Заработная плата от 2250 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойное и своевременная заработная плата, соцпакет, обучение на производстве, предоставление общежития. Подробная информация по телефону 8-016-41-699-87 плюс 375-29-750-40-79.
6: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Добрее не придумаешь, и другого самого доброго утра не ищите, потому что оно аккумулируется здесь, друзья мои, на самой позитивной радиостанции страны, Радио Брест. Всем летит огромный привет, спасибо, что вы в нашей компании выбираете правильную себе радиостанцию в дорогу, куда бы вы ни направлялись нам с вами по пути. Слушать нас можно, конечно, в FM-диапазоне, и для того, чтобы не запутаться и не перепутать, потому что в большинстве своем люди каким образом делают? Они, значит, вот какая-то радиостанция играет. А что у тебя играет? Классная музыка. А что? Да я не знаю, отвечает человек. Потом раз, тыкает сюда на свою радиомагнитолу и не понимает. Либо на свой планшет там, да, встроенный, и не понимает, что за радиостанция. Друзья мои, вот чтобы было понимание, сразу скажу. Мы на 104.8 FM звучим в Бресте. Для вас, да. В Пинске на 94.6 FM. Столине на 102.5 FM. Пружаны, вам привет. 105.6 FM. Драгичин, мы тоже вместе с вами. 104.2 FM. Баранович, пресловутые 101.1 FM, один из белорусских любимых моих городов. Это, да, Барановичи, город Слоним, 94.9 FM. Ну и Гуд, Брестский район, 107.3. Мы звучим для вас в FM-диапазоне. А для всех остальных, без исключения, даже если вы, например, сейчас не в Беларуси, а может быть где-то за ее пределами, работаете, такое тоже имеет место быть, ищите нас, конечно, в онлайн-пространстве radiobrestfm.by. Заходите на сайт, кликайте кнопку и слушайте нас абсолютно по всему миру, друзья мои. Ну и помните о том, что каждый из вас может стать нашим дорожным корреспондентом. Сообщайте нам информацию о том, что происходит сейчас на дорогах области. 33-код 399-0011. 8:42. Расскажите про обстановку в городе Бресте. Друзья мои, пробки имеют ли место быть, или уже все в порядке, все везде доехали, детей в школу и садики развезли, и, в общем-то, зеленый свет абсолютно всем, кто выехал сейчас, возможно, до работы. Кстати, друзья, вы когда-нибудь задумывались, вот откуда появились разметки на дорогах вообще? История разметок дорожных кто-нибудь когда-нибудь задумывался? Вот я тоже нет, до последнего момента. А потом решила подумать, интересно же, вот делюсь информацией. Идея, вот, например, истории дорожной разметки родилась в 1911 году. Эдвард Хайнс такой был. Он предложил разделить полосы белой линией на бетонной дороге. И позже такую разметку признали, знаете ли, ключевой для безопасности. Это когда две сплошные, я сейчас про это говорю, правда? Для автолюбителей две сплошные — это прям вау, вау, прям все, запрет, нельзя. Кстати, в 1921 году белые линии появились в Англии, ну и быстро распространились по всему миру. Ну а за век и разметка изменилась, ее наносят на мосты, на тоннели, а цвет теперь белый, желтый, оранжевый и черный. И сегодня эту самую полосу используют не только на дорогах, но и на парковках, спортплощадках, аэродромах ради безопасности людей и, конечно же, сохранности транспорта, друзья мои. Так что вот, и теперь будете знать, делитесь этой полезной информацией с другими, ну и самое главное, не нарушайте правила дорожного движения, берегите себя и заботьтесь о тех, кто с вами находится рядом. Бруно Марс далее врывается в наш эфир, делайте громче, всем привет! Привет!

0: Реклама.
1: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
2: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк.
4: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
5: Рассрочка до 6 месяцев.
4: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
6: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу. Плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
7: Слушай наших.

0: Радио Брест.
1: Молчит телефон с самого утра, это хороший признак. Значит, вы никому не нужны, можете просто спокойно насладиться утром. Значит, к вам пока нет еще ни одного вопроса. Поэтому, знаете, в том, что телефон молчит с самого утра, друзья мои, будем, знаете ли, рассматривать какой-то очень положительный в этом момент. А почему бы и нет? Ну, позвольте себе насладиться этим утром. Ну, посмотрите, какая погода за окном потрясающая, до плюс 25 градусов тепла. Солнце уже на старте нового дня, 8 часов 53 минуты. А за окном уж, я не знаю, температуру воздуха не ощущаю, потому что нахожусь в студии прямого эфира. Но за окном, как для меня, так лето. Лето, да. О, невероятно круто. Никита Комадей только что как-то музыкально нас затянул свое кино. Именно так назывался трек. Друзья мои, сейчас кино создается с помощью даже искусственного интеллекта. Да, мир не стоит на месте. Слушайте, я поинтересовалась вообще, а что у нас и, например, в России? Насколько люди активно используют искусственный интеллект в своей работе? Готовы поделиться этой информацией. Исследователи в России, знаете ли, провели эксперимент и пришли к следующей гипотезе. Сотрудники, которые регулярно используют искусственный интеллект, зарабатывают больше своих коллег. Как вам такой поворот событий, а? Заработок таких специалистов, вот, например, в России на 42% превосходит зарплату скептиков. Результаты показали, что всего 11% россиян периодически используют искусственный интеллект для решения рабочих задач. Так вот, по данным ученых, большинство из них — это люди моложе 32 лет, которые обладают высшим образованием и заняты как раз-таки в IT-сфере, друзья мои. Вот это интересный поворот событий. Выходит, пора осваивать, да, искусственный интеллект и делегировать ему рутинные задачи. Как вы на это смотрите, да? По мнению вообще экономистов, стоит поспешить, потому что вскоре использование нейросетей станет, ну, чем-то привычным и массовым для каждого из нас, а перевесы в зарплатах и премиях пропадут. То есть это будет навык, которым мы должны будем пользоваться просто вот, ну, по умолчанию. Слушайте, ну, что у нас в Беларуси? Давайте разбираться. Значит, у нас в стране искусственный интеллект в своей работе, в повседневной деятельности белорусы применяют около 9% нашего населения трудоспособного. То есть это примерно, ну, каждый 12-й взрослый, да? Такие данные были, значит, по опросу второе полугодие 25-го года. Так вот, по данным опросов, около 55% белорусов используют нейросети при поиске работы, да, чаще всего искусственный интеллект доверяет написание резюме и сопроводительных разных писем, подготовку к собеседованиям и изучение компаний-работодателей, а около 20% белорусов регулярно пользуются технологиями искусственного интеллекта в целом, в то время как 43% никогда к ним не обращались, друзья мои. Но мне кажется, нужно пересмотреть свой подход к искусственному интеллекту, потому что он придуман как раз-таки в помощь для работы человеку. Поэтому грамотное использование, я уверена, что даст возможность вам профессионально расти. Куда уж расти, спросите вы. Всегда есть к чему стремиться, я вас уверяю. Летим дальше. Здесь Юля Майская. Перелетаем в следующий музыкальный час и не теряем друг друга. Всем привет!
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов с новостями знакомит Адина Ермакова. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил 11 представителей силовых структур и военно-промышленного комплекса. Глава государства отметил их государственными наградами за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм и безупречное выполнение служебного долга. Медалью за отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций награжден Сергей Радкевич, старший инструктор по вождению пожарной машины пожарной аварийно-спасательной части номер 1 Березовского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. 10 октября в Минске во Дворце спорта пройдет финал 7-го республиканского конкурса «Семья года». За почетное звание будут бороться 7 многодетных семей, победителей городского и областных этапов. От Брестской области в финал вышла семья Свиридюк из Кобринского района, в которой растут трое детей. Победителю и участникам финала предусмотрены денежные призы до 90 базовых величин обладателю титула и до 45 остальным финалистам. Кроме того, все они получат призы в натуральной форме. В открытом акционерном обществе Парахонское Пинского района клюкву выращивают на 80 гектарах. Убирать ее начали в последние дни сентября. Сбор красного золота нынешней осенью полюшуки начали немного позже, чем в прошлом году. На сезон созревания ягоды повлияла погода, в том числе затянувшаяся весна. Специалисты отмечают, что в последнее время каждый год выдается с экстремальными условиями для растениеводства. Случаются возвратные заморозки, фиксируется недостаток влаги. В Беларуси клюквой занимается несколько хозяйств. В Пинском районе она растет в чеках, а для ее уборки применяют полумеханизированный мокрый способ. Такого в стране нет больше ни у кого.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Открытое акционерное общество «Пружанский райагросервис» – старейшее многопрофильное хозяйство района. Основные направления – производство сельхозпродукции, продажа химической продукции и ремонт техники. Урожаи растут, кормов заготовлено больше всех в районе. Работает новый молочный комплекс предприятия «Лидер» в области по известкованию почв. Только так можно достичь успеха в аграрной отрасли, подчеркивает директор Антон Гришкевич. На предприятии работает 245 человек. Студенты Брестского государственного технического университета принимают участие в 3-м белорусско-российском медиафоруме «Союзное государство. Медийный вектор на будущее», который проходит в Могилеве. Масштабное событие объединило более 100 талантливых студентов из 36 вузов Беларуси и России. Инициатива проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства образования Республики Беларусь, создавая уникальную площадку для обмена опытом и укрепления профессиональных связей между молодежью Союзного государства. Изменились границы некоторых сельских населенных пунктов Ивановского района. Соответствующее решение районного совета депутатов от 11 сентября номер 116 опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Документом скорректированы границы 36 деревень агрогородков. К примеру, в границу агрогородка Ополь включены земельные участки общей площадью свыше 1,5 гектара. Расширились границы деревни Зарудье агрогородка Сачивки. Из черты всех остальных населенных пунктов исключены земельные участки различной площади. Решение вступило в силу. Работники МЧС выезжали по сообщению об утечке карбамида аммиачной смеси на территории предприятия в Ганцевичах. Истечение происходило из одного металлического резервуара. Второй был разгерметизирован и деформирован. Спасатели восстановили обвалование. Для предотвращения дальнейшего разлива организовали сбор вытекшей смеси в специальные емкости. С помощью распыленных водяных струй производилось снижение концентрации испарявшегося аммиака в атмосферу. Также были произведены замеры концентрации паров смеси в воздухе. За пределами обвалования превышение не зафиксировано. На месте инцидента работало 6 единиц техники МЧС, в том числе работники Пинского центра республиканского отряда специального назначения «Зубр». Плановая тренировка по мобилизационной подготовке с проведением эвакуационных мероприятий 9, 15 и 16 октября пройдет в Кобрине. Будут развернуты силы и средства соответствующих служб. В Кобринском райисполкоме призвали жителей города соблюдать спокойствие и отнестись с пониманием к подобным мероприятиям. Плановая тренировка не повлияет на привычный уклад повседневной жизни горожан. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении Radio Player Беларусь. В студии Арина Ермакова. А далее прогноз с погодой.
0: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 20-25 градусов. В Барановичах 21-23, в Пинске и Бресте сегодня 23-25.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Всем привет, люди! Ну что, 9 часов 8 минут. Здесь по-прежнему Юля Майская. Я в вашей компании. Невероятно приятный и классный. Теплый, я бы сказала. До 11 утра сегодня буду здесь. Ну а далее появятся мои коллеги в рамках дневного эфира. Маша Кочеловская, Жень Фильнович. А далее там, друзья мои, конечно же, эфирная эстафета перейдет моему коллеге Алёше Лиховичу. Всем вам большой привет, коллеги, если меня слышите. Ну и в отдельности каждому, кто здесь, на самой позитивной радиостанции страны, тоже большущий привет. Я знаю, что Лена подключилась к нашему эфиру. Та, которая прекрасная, та, которая представитель города Барадович. И она пишет: «Доброе утро всем радиослушателям! Прекраснейшего настроения, великолепного дня! Город Барадович на связи!» Лен, спасибо огромное. Как у вас там погода? Но я знаю, что утро туманное было несколько дней подряд. Но сейчас, я очень надеюсь, солнечно, да? Все-таки как солнце влияет на наше настроение? Витамин D пресловутый, да? Мы вообще, мне кажется, люди состоим все либо из витаминов, либо состоим из их отсутствия. От этого никуда не деться. Лимоны наши все, мне кажется, по этой осени, да и квашеная капуста. Почему бы и нет, а? Признавать, кто из вас любит квашеную капусту, а? И с чем вы ее употребляете? Правда, очень интересно. А помните, я не знаю, как у вас было, у меня в деревне, помню, бабушка нажарит сало, вот была вот, да, вот мясо в сковородке, потом в печке картошку сделает и квашеной капусты. Боже, как же это было все вкусно. Тогда не думал ни про калории, ни про что. Просто был счастливым ребенком в белорусской деревне, ощущал себя, да, очень нужным. Друзья мои, хотите ощутить какие-то флюиды из своего детства? Тогда сегодня кушайте и хрумайте капусту. Почему? Да потому что сегодня день квашеной капусты. Праздник не случайно попал на дату Сергея Капустника. Сегодня, между прочим, по народному календарю, на секундочку, Сергей Капустник. Почему именно Сергей, не разбираюсь. Главное, капустник. Так вот, в старину именно в эти дни на Руси у нас в стране тоже рубили и до сих пор это делают. Квасили капусту на зиму. Хрустящая, с морковкой, клюквой, была главным витамином до самой весны. А сегодня, конечно, вернулась в моду. Под таким гордым названием ферментированные продукты. Получила свою порцию любви от диетологов. Друзья мои, ну я как-то к этому отношусь очень так, вот, знаете, да по мне так, как квашеная капуста, вот близка моему сердцу и белорусскому, и все. Правило одно. Капусту надо не только квасить, но и мять руками, солью, да? Кто пробовал, пока не пойдет сок? Занятие, конечно, медитативное, я бы сказала, как йога, только с лучшим результатом на столе. Ну, а если банка уже стоит в холодильнике квашеной капусты, да, достаньте ее сегодня с картошкой.

0: Реклама.
1: Бренд-бутик «Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик «Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд-бутик «Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
0: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
2: 21 век.

0: Бай. Работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
1: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте. Пятому элементу 30 лет. Празднуем вместе. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Выбирайте варочные панели, духовые шкафы и посудомоечные машины по выгодным ценам. Возможно, оплата частями до 24 месяцев с участием банков-партнеров. Предложение действует до 2 ноября. Подробности на сайте Пятый элемент Бай и по номеру 275. Пятый элемент. 30 лет – это только начало.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: 9:20. Всем привет, дорогие люди. Если вы только что к нам присоединились, ну, а всем тем, кто с самого утра в моей компании, вам огромный-огромный привет. И, знаете ли, находиться с вами ранним утром, люди, с которыми частично я лично не знакома, это то еще удовольствие. Ну, давайте знакомиться поближе. Почему бы и нет? Потому как наша народная перекличка дает эту возможность каждому из нас. Меня зовут Юля Майская. Я здесь, в студии прямого эфира «Радио Брест». Ну, а где вы слушаете нас в данный момент? Как зовут? Расскажите, представитель какого населенного пункта вы, дорогой человек? Делитесь. Вы, может быть, Береза, Тельмы, Жабинка, Столин, Баранович, Драгичин, Пружаны, я уж не знаю, Белозерск, города, подключайтесь. Ну, а если вы слушаете нас в городе Бресте, в каком-то определенном районе, давайте тоже устроим перекличку районов города Бреста. Да, может быть, что там? Где? Ковалевка? Центр Бреста? Восток пресловутый? Кто нас слушает, рассказывайте. Хочу познакомиться лично. 33-код 399-0011. Ну, вам, каждому из вас, без исключения, я желаю сегодня отличного, классного дня. Теплого отношения обязательно по отношению к вам, и вы проявляете такое же к окружающим. Погода этому всему очень даже благоволит. Слушайте, ну, я думаю, что, знаете ли, и мозги работают у людей очень даже неплохо. Именно вот в такую погоду. Хотя, вы знаете, я интересовалась этой историей. Так вот, оказывается, в плохую погоду мы, люди, начинаем думать гораздо лучше, чем когда такая отличная погода. Она просто отвлекает, да, от мыслей рабочих. Но, тем не менее, если ты пришел на работу, нужно браться, засучив рукава за свои дела, делать их на отлично и гордиться собой. А вы слышали, что ученые из Дании выяснили, что мужчины руководители, родители, воспитывающие дочь, охотнее нанимают на работу женщин. Как вам такая история? Вам, знаете ли, информация, если вы в поиске работы сейчас, уж не знаю, но во всяком случае ученые назвали это феноменом. Феноменально, я бы сказала. Более того, эксперимент показал, что боссы-отцы девочек начинают чаще повышать зарплаты сотрудницам и помогать им в продвижении по карьерной лестнице. При этом динамика никак не отражалась на бизнес-показателях фирмы, то есть продажи, число сотрудников и выручка на одного работника от этого абсолютно никак не менялось. Но основное ограничение вот данного исследования, о котором рассказывают, конечно, региональная специфика и сосредоточенность только на небольших компаниях. Еще раз напомню, что вот данное исследование произвели, изучили, поставили вопрос задуматься об этом именно в Дании. Но, слушайте, в этом есть что-то очень интересное. То есть рождение дочери меняет отношение руководителей к женщинам в целом, и эти изменения почти сразу же проявляются в их решениях на работе. Да, потрясающе. Ну что, женщина — друг человека. Помните эту фразу, цитату, да? Из советского фильма «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика». А вообще, берегите женщин, особенно всех, конечно, на планете, но белорусских в частности, потому что мы заботливые, приветливые, ласковые и, конечно же, готовы делать на отлично все. И быть женой, и мамой, и быть сотрудниками — это все идет в зачет. Музыка будет помогать сегодня вам справляться с вашими поставленными задачами. Ловите!

0: Погода.
1: Погода сегодня такая комфортная, что действительно не даст скучать абсолютно никому проводить сегодня больше времени на улице, потому что синоптики обещают очень теплый денек. По информации Брест-Облгидромета, на Брещине сегодня переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный 4,9 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 20 до 25 градусов тепла. В Барановичах 21-23, в Пинске и Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
2: Реклама. С 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс». Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Радио Брест.

0: работу работай.
1: Именно так. А что, давным-давно пора. 9 часов 39 минут. Работу работайте, друзья мои. И помните о том, что если вдруг подустали немного от этой самой работы, может быть, стоит взять небольшую передышку в виде отпуска. Может быть, придумать что-то такое в своей профессии, что будет вас отвлекать. Ну, такое же может быть. Послушайте, сейчас все абсолютно приветствуют ведение социальных сетей, чем бы ни занималась организация, чего бы вы там ни производили. Правда, а если вам это вдруг плоскость интересна, почему бы не попробовать немного сменить вид деятельности и внедрить в свою работу определенное творчество? Оно всегда помогает и выручает действительно как-то выйти из рутинного дня. Попробуйте, я уверена, что вам понравится. И смелее, потому что я знаю, что вы талантливые люди, и у вас обязательно все получится. Но сегодня в рубрике «Работу, работа» я решила вам вот о чем рассказать. А вы слышали, что в Китае набирают популярность услуги заместителей по жизни? Как вам такая история? Сейчас кто-то скажет: о, мне такой человек нужен немножко, пусть он меня немного заменит, пока я отдохну. Но это люди-помощники для решения любых рутинных как раз-таки задач. Заместитель по жизни. Специалисты могут ходить, что, за покупками, носить там передачки родным близким в больницу, если что, и даже ссориться с людьми, если того надо, от имени своего клиента. Представляете? Если нужно заняться выяснением отношений, вот посылаешь заместителя по жизни, он обязательно все расставит точки там над «и». А за спасение от стресса жители Китая платят солидные, я вам скажу, суммы. Гонорар заместителя по жизни вместе с тем зависит от региона и от сложности поручения поставленной задачи. Ну, скажем, за приготовление домашнего обеда там одна сумма, да, за то, чтобы заместитель провел 2 часа вместе с родственниками на свадьбе, ну, не хочет человек идти, совершенно другая сумма. Вообще, участием в конфликтах занимается там у них отдельная категория экспертов, а там они получают больше всех денег, если что. Ну вот, например, я изучила этот вопрос. В прошлом месяце один мужчина по фамилии Кун стал рекламировать себя как дублера в споре. То есть очная ссора без ограничений во времени стоит почти 90 белорусских рублей, там 188 юаней. Другие предприимчивые граждане соглашаются отстоять длинную очередь за скромные, я сразу белорусский переведу, 13 рублей. Как вам такая история? Вообще, китайские экономисты на самом деле связывают происходящее с развитием ленивой экономики, так они ее называют. Современные люди действительно готовы платить не только за товары и новый опыт, но и за то, чтобы не тратить время и нервы на рутину, которая отвлекает их от работы и от личной жизни, возможно. Явление вообще впервые стали массово обсуждать в китайских медиа еще 2 года назад, ну а в 2026 текущем году оно разрослось до целого рынка персонализированных бытовых услуг. Вот вам и казалось бы, да, эту, безусловно, тему можно обсудить, друзья мои, но я уверена, что сегодня, вероятно, обсудив это с коллегами, вы придете к какому-то выводу. А может быть, даже захотите внедрить такого специалиста себе? Ну, я уж не знаю. Но, во всяком случае, это информация для того, чтобы подумать, как вам такая история.
0: Работу работай!

0: Реклама.
1: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
2: Белагропромбанк.
3: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио «Брест».

0: как-то, знаете ли, очень грустно напевается ла-ла-ла-ла и так далее. Ну, то ли руки вверх человеку послушать, правда, почему бы и нет. Помните там как ла-ла-ла-ла-ла, на-на-на-на-на-на-на, ла-ла-ла-ла-ла. Ну, и все, дальше по тексту не помню, потому что давно это было. 9:52 минутки, нужно развивать память, друзья мои. Это самое важное. Ну, и для этого много-то и делать не нужно. Все абсолютно в доступе, любые способы. Это, друзья мои, конечно же, больше читать, вот, знаете ли, как принято говорить, книги не искусственные, не вот те, которые скачаны, правда. Безусловно, это удобней, но читать натуральную книгу с ее страницами, переплетом, невероятно запахом, который абсолютно ни с чем не спутаешь, потому что запах страниц, он въедается в память и остается с тобой надолго. Ну и, конечно же, для того, чтобы развивать память, друзья мои, нужно просто больше гулять, утверждают медики, об этом они говорят всегда. Ну и нам стоит об этом рассказывать остальным, например, нашим детям, подрастающему поколению, которые как раз-таки читают в планшете электронные книги. Гулять, наслаждаться, друзья мои, этой природой и всем тем, что дарует нам эта самая земля. Кстати, о земле. Земля-то на пределе. Да, что здесь я имею в виду? Если ваши нервы на пределе у вас, то земля тоже на пределе. Абсолютно живая биомасса. Ученые бьют тревогу из-за перенаселения нас на этой планете. Исследование провела одна международная группа ученых. Численность населения Земли уже действительно значительно превышает уровень, который планета, по оценке ученых, способна поддерживать без истощения природных ресурсов и разрушения экосистем. Сегодня на Земле живут более 8 миллиардов человек, и при этом население Земли, конечно же, продолжает расти. Кстати, если вы семья молодая, в которой появилось прибавление, мы вас поздравляем от души. Но ежегодно действительно прибавляется к этой цифре 78 миллионов человек, и согласно прогнозам, к концу 21 века численность населения может достичь 11-12 миллиардов человек. Вы только вдумайтесь в эту цифру. Ну, даже если население продолжит расти, конечно, устойчивость планеты будет во многом зависеть от нас, друзья мои. Насколько мы, люди, человечество, рационально будем использовать воду, землю, энергию, природные богатства и так далее, и так далее. Вот если отойти от частного и подумать об общем, вот вам, пожалуйста. А вам кажется, что, друзья мои, что-то такое бытовое, мелкое у вас в жизни происходит? Это прям вау, какая катастрофа. Нет, друзья мои, нет. Давайте будем заботиться о своей частной жизни, о жизни в общем планеты. Почему бы и нет? Потому что мы есть маленькие частички этой самой вселенной, от которой, вот кажется, да, иногда человек говорит, да нет, меня ничего не зависит. Нет, друзья, от каждого из нас зависит абсолютно все. И рабочий процесс, и то, как вообще функционирует эта планета, и вообще зависит настроение окружающих в том числе. Поэтому даже не пытайтесь списать с себя ответственность. Держите ее крепко и используйте ее по назначению.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов с новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. В Беларуси пересмотрели размер надбавок для педагогических работников дошкольного образования и служащих бюджетных организаций. Это предусмотрено новым постановлением Министерства образования номер 166. Согласно документу, с 1 января 2027 года надбавка за работу в отрасли для воспитателей детских садов вырастет до 70% оклада. Напомним, сейчас она составляет 55%. У помощников воспитателей эта же выплата увеличится с 30 до 45% от оклада. Кроме того, с указанной даты вводится новая надбавка в размере 30% оклада для педагогов дополнительного образования. По всей стране проходит профилактическая акция «Молодежь за безопасность», инициированная Министерством по чрезвычайным ситуациям. Она направлена на поддержку тех, кто нуждается в заботе, и на привлечение молодежи к вопросам безопасности, знакомства с профессией спасателя. Акция продлится до 16 октября. Учащиеся класса профессиональной направленности МЧС средней школы номер 19 города Бреста совместно с работниками Брестского ГУЧС и Брестского областного управления МЧС посетили одиноко проживающую жительницу областного центра. Они помогли по хозяйству, пообщались с женщиной и напомнили о правилах безопасного поведения дома.
0: Новости.
1: К другим событиям. Покупка товаров через интернет давно стала привычной, но вместе с удобством она несет и риски. Мошенники активно осваивают торговые площадки, предлагая заманчивые условия и исчезая после получения денег. Так, в оперативно-дежурную службу Барановичского ГУВД поступило сообщение от 25-летнего местного жителя о хищении денежных средств. Как пояснил гражданин, на одной из торговых площадок он просматривал объявления о продаже мобильных телефонов. Его заинтересовало одно из них, и он списался с продавцом. Тот пояснил, что отправка товара будет осуществляться наложенным платежом. Спустя время заявитель оплатил и получил посылку, однако, распаковав ее, обнаружил, что ему отправили пустую коробку от другого мобильного телефона. Мужчина попытался выйти на связь с продавцом, но тот не ответил. Тогда гражданин обратился в милицию. По факту возбуждено уголовное дело. В Бресте волонтеры Белорусского республиканского союза молодежи навестили участок по отлову и содержанию безнадзорных животных Брестского мусороперерабатывающего завода. Накануне визита молодежь организовала благотворительный сбор корма. Собранную помощь передали животным, которые находятся на содержании участка. Для активистов сотрудники провели экскурсию по территории питомника, рассказали об условиях содержания животных и о том, как можно помочь питомцам найти новых хозяев. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложение «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 20-25 градусов. В Барановичах 21-23, в Пинске и Бресте сегодня 23-25.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Открываем новый музыкальный час. Всем привет. 10:07. Здесь Юля Майская. Зовут меня, так рада знакомству. Если вы только что каким-то совершенно случайным, переключательским, я бы сказала, образом наткнулись на нашу FM-волну. Вы здесь, на самой позитивной радиостанции страны, Радио Брест. И спасибо вам за отличную компанию. Друзья мои, куда бы вы ни направлялись нам с вами по пути в этом часе, мы будем держаться друг друга. Тем более, этот час какой? Правильно, интерактивный. Мне кажется, что сегодня будет тема такая, знаете ли, вкусная. Это первое, не кажется, я точно знаю. А второе, я очень хочу, чтобы эта тема вызвала у вас интерес. И я знаю, что однозначно так и будет. По крайней мере, я очень постараюсь все для этого сделать. Ну что, в начале часа вы слышали мою коллегу Арину Ермакову. Она рассказала сегодня о дополнительных финансовых, в общем-то, моментах, которые обязательно обрадуют педагогов и работников дополнительного образования. И все не просто так, все очень логично и лаконично. Не просто так Арина об этом рассказывала. Сегодня день работника дополнительного образования. Если вы до сих пор не знали, или если вы являетесь таким человеком, мы вас поздравляем. О, это люди, которые имеют огромное, колоссальное терпение, любовь к детям и к работе в принципе. Праздник для тех, кто ведет кружки, секции, куда вы своих детей водите по вечерам, правда? После школы и садика. Студии, творческие объединения, педагог, тренер, методист, наставник. И именно эти люди, работники дополнительного образования, помогают ребенку найти дело по душе. Там, где школьная программа уже закончилась, а энергии еще нет. Вот в этом моменте можно здесь прямо начинать завидовать нашим детям. Вот эта история. Да сколько ж можно прыгать и скакать? Да. Это вам да, друзья мои, это вам дело молодое. Ну что, далее мы летим по этому часу. Невероятное количество классных треков загружено здесь. Все это услышите. Не спеша, я вам лишь напомню, что сегодня 10-е. Ой, нет, 10-е. Ну, я хочу, чтобы было 10-е, потому что это что правильно? Это будет суббота. Поэтому я уже практически там. А потом еще будет это 10-10, 26, да, такой календарь. Но пока 8-е, 10-е 2026-го. А вы знали, что именно в этот день, 8 октября, в далеком 1818 году в Англии впервые применены в бою боксерские перчатки, друзья мои. И эта, конечно, информация коснулась абсолютно всех тех, кто занимается боксом, кто, возможно, наблюдает боксерские матчи, я уж не знаю, по телевидению. Возможно, вы, да, к тренерам дополнительного образования водите своих детей заниматься боксом. Все это есть. А вместе с тем и город Брест совсем скоро встретит ночь бокса. Вы об этом уже слышали, да? Такое самое жаркое, статусное, я бы сказала, спортивное событие этой осени в Бресте 25 октября. Место проведения, значит, брестские бок по игровым видам спорта. Виктория там, да, Ленинградская 4. Успейте забрать лучшие места, билеты уже доступны. Это будет ночь бокса в любимом Бресте. Ну и вот в этот день как раз-таки и перчатки появились на свет боксерские. Вот такая маленькая зарисовка историческая.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
3: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
4: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
5: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2». Это моя семья.
6: Ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля.

0: Радио. Брест.
1: Музыка имеет в современном мире невероятно магическое свойство. Абсолютно для этого не нужно создавать машине времени. Просто определенные треки, определенные знакомые для человека звуки могут его перенести в определенный отрезок его жизни и вызвать невероятную бурю эмоций, друзья мои. Да, здесь, на самой позитивной радиостанции страны, Радио Бреста, абсолютно разные треки, которые заставляют вас, возможно, встрепенуться. У кого-то, может быть, меланхолия какая-то наступит, но кто-то действительно вспомнит свой счастливый отрезок времени жизни, а может быть, период разочарований-то в чем-то уж я не знаю. Но, во всяком случае, движемся с вами вместе в этом дне, 8 октября сегодня. А вы знали, друзья мои, что именно в этот день, 100 лет назад, вот ровно 100 лет назад, состоялся первый в мире футбольный репортаж по радио. Это было невероятно круто, историческое событие. Сейчас, конечно, их проводят в огромном количестве, но тогда это было впервые, случилось это именно 8 октября, 100 лет назад. Ну что, друзья мои, но после такой короткой информации, я уверена, она вас так зацепила, так что знайте об этом. Я запускаю пост-опрос. Сегодня в рамках интерактивного часа будем говорить на тему вкусную. Сначала подумала, что стоит поговорить с вами о пенке на молоке, либо какао, которое собирается. Как вам такая история? Но подумала, что, друзья мои, это вызовет у вас лишь улыбку на лице, да? Но, кстати, кто предпочитает заменять кофе в какао? Расскажите. Между прочим, я знаю, что есть такие люди, которые, отказываясь от кофе, переходят просто на какао. Тоже полезный, вкусный напиток. Более полезен, чем кофе, если что, на секундочку. Но сегодня я решила разобраться в теме вот какой. Друзья мои, а что важнее в еде для вас? Вкус, полезность, либо цена? Давайте обсудим эту тему. Заходите, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Ну, конечно, высказывайте свое мнение здесь. Студийный чат Вайбера, он активен. 33-код-399-0011. Его номер. Вот сюда я жду ваши послания. Высказывайтесь на эту тему. Что важнее в еде для вас? И варианты ответа: вкус, возможно, полезность, а может быть, цена. Расскажите об этом. А может быть, вы как-то умеете это все скооперировать каким-то образом. В общем, пообщаемся. Ну и, конечно, наша страница в Инстаграм. Туда тоже забегайте. Радио нижнее подчеркивание Брест. Пообщаемся. Кто-то не позавтракал, да? Угу, чувствую. После этой темы, мне кажется, у всех обязательно нагрянет тот самый аппетит, если не успели позавтракать. Давайте будем исправлять это дело. Всем приятного аппетита. Кто, возможно, устраивает сейчас себе на рабочем месте кофе-паузу. Интересно, с чем вы попиваете кофе? С бутербродом, шоколадкой, либо еще с чем-то? Ну, тоже интересный пост-опрос был бы, но поговорим об этом в другой раз. А сегодня расскажите, что важнее в еде для вас? Вкус, полезность, либо цена?
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Погода.
1: По информации Бреста Болгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный, 4,9 метра в секунду. Ну а вот температура воздуха по области сегодня составит от 20 до 25 градусов с плюсом. Поистине теплая осень. В Барановичах сегодня ожидается 21-23 градуса, в Пинске и Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
2: Реклама.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
4: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
5: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
6: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Слухай наших.

0: Радио Брест.
1: Ох, как часто мы даем себе этот самый зарок в виде словесного обещания. Ну все, все, решено однозначно. С понедельника исключительно только полезный рацион. Конечно же, в корзине будут появляться продукты, исходя из их полезности для моего организма. Ну да, да, да, да. Вот это философия, вечное рассуждение, когда сам себе ставишь какие-то условия, когда сам себе даешь обещания. Слушайте, ну вот социальные сети работают в этом вопросе как-то более дисциплинированно. Вам не кажется, когда люди начинают переходить действительно на полезную еду, они начинают вести в социальных сетях дневник прямо вот, знаете ли, с первого дня и честно признаются, что вот так на всеобщее обозрение запускаю свой социальный эксперимент, да, в Инстаграм для того, чтобы потом не сорваться, для того, чтобы себе потом не обещать в сотый раз, а потом сойти с этой самой дистанции. Сегодня начинаю полезно исключительно питаться. Вот так, друзья мои. Ну, рассказывайте, вы так делали, а? Или, может быть, в вашем окружении есть такие люди? Сегодня в рамках интерактивного часа мы с вами говорим на тему, что важнее для вас в еде? Ну, рассказывайте. Это вкус, а может быть, это полезность, а может быть, это цена. Именно такой пост-опрос я запустила во ВКонтакте. Варианты ответов тоже вам именно эти предлагаю. Но если у вас на мой вопрос, что важнее в еде для вас, есть свой авторский вариант ответа, тогда тоже пишите его обязательно в виде комментариев под постом во ВКонтакте. Ну и, конечно, заходите на нашу страницу в Инстаграм радио, _Брест. Там тоже пост-опрос будет запущен. Ну и я очень-очень жду этой самой обратной связи. Ну, если порассуждать на эту тему, конечно, то для кого-то действительно вкус – это в приоритете. А иначе зачем есть еду, которая не доставляет тебе удовольствия? Сообщение прилетело. Вот Светлана, она пишет: «Доброе утро. Для меня важнее в еде, безусловно, вкус. Потому что если невкусно, есть не буду. Но моя сестра-близнец для себя в еде выбирает в приоритете полезность, даже если это невкусно. Никогда ее не понимала». Светлана, это интересно. То есть вы сестрой-близняшки, вы за вкус к еде, она за полезность. Ну, говорят, что близнецы внешне могут быть похожи, да, а внутренне совершенно как две разных планеты. Я, между прочим, знаю, о чем говорю, потому что я невероятно счастливый человек, потому что у меня есть братья-близнецы, абсолютно похожие друг на друга. Они для меня, несмотря на то, что им за 40, они все равно с самого детства остаются для меня братики. Братики, самые надежные, классные, потрясающие. Два похожих человека, но таких разных внутри. Вот, поэтому в плане еды, вот то, что их объединяет, так это спорт однозначно, они на это смотрят совершенно вот с одной точкой зрения. Ну, а что касается еды, там у близнецов, да, есть распри в этом отношении. Так, Вячеслав подключился к нам, пишет: «Доброе утро. Главное – кушать вкусно и в меру». Вот так постановил человек, и с ним же не поспоришь абсолютно, правда? Друзья, заходите во ВКонтакт, запустила пост-опрос, а что важнее в еде – вкус, полезность или все же для вас все-таки цена?
0: Не просто утро, а самое доброе утро –

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.
3: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Вот мы с вами и подобрались к окончанию этого музыкального часа. Друзья мои, подобрались здесь классные люди, для которых еда имеет значение. А точнее, имеет значение либо для кого-то вкус, либо для кого-то полезность, а либо для кого-то цена. Дело в том, что мы в этом интерактивном часе, если вдруг кто-то появился здесь у нас новенький и не понимаете, в чем-то дело, конечно, в еде. Дело, как всегда, в еде. А на старте нового дня эта самая еда, вы знаете ли, является определяющим фактором, правда? Потому что именно она дает нам силы, возможность чувствовать себя лучше, работать больше и быть продуктивным человеком. Так вот, сегодня у меня к вам был вопрос, уважаемые люди, относительно вот чего. А что для вас важнее в еде? Варианты ответов я предоставила. Это вкус, может быть, это полезность, а может быть, это цена. На этой теме мы сегодня общались. Если вы не добежали к нам во ВКонтакт, обязательно заходите, потому что именно там я запустила пост-опрос. Ну и, конечно, к нам в Инстаграм тоже забегайте. Радио, нижнее подчеркивание, Брест. Во-первых, всех, без исключения, я приветствую новых подписчиков, которые на нашей странице появляются изо дня в день. Это безумно радует. И, конечно, мы вам благодарны за интерес к тому, как мы ведем социальные сети. Вообще, к радиостанции. И, конечно, мы готовы с вами дружить. А еще так, признаюсь вам, только никому не говорите. Мы тоже подсматриваем за вашими страничками. Заходим на ваши профили, смотрим аккаунты, рассматриваем. Обсуждаем вас, наши уважаемые подписчики. И нам, правда, очень интересно знать, кто слушает любимую радиостанцию. Ну, а прямо сейчас, что делаю я? Я обновляю во ВКонтакте нашу страницу для того, чтобы подвести итоги нашего поста-опроса. Итак, сегодня я интересовалась у вас, а что для вас важнее в еде? Вкус, полезность или цена, возможно. Но пока у нас фигурирует, знаете ли, 100% ваших голосов. Вариант вкус вы выбрали. Ну, что я могу сказать? Вы знаете, здесь я с вами полностью согласна. А иначе зачем есть еду, если она невкусная? Ну хорошо, сейчас начнутся споры. Подождите, ну ладно, невкусная, так полезная же. Ну, послушайте, а если она не доставляет удовольствия? Ну и ладно, полезная. Хотя, с другой стороны, при нынешних современных реалиях полезную еду, правда, можно сделать вкусной. Только, правда, заморочиться нужно, правда. Вот эта готовка, вся история, на это нужно время. А, как правило, именно так большинство говорит из вас, как я сейчас сказала. У меня его нет, поэтому я что-то лучше на ходу перехвачу. Нет, друзья мои, лучше будет то, как полезно для вашего организма, как ни крути. У вас он один, тот самый организм, поэтому относитесь к нему более бережно, и он ответит вам обязательно взаимностью. Вот на такой вот полезной, мне кажется, вкусной ноте мы закончили сегодняшний эфир. Утреннее шоу «Самое доброе утро». Здесь была я вместе с вами, Юля Майская, зовут меня. Рад знакомству, это для новеньких. Ну и, конечно, благодарю всех, кто принимал сегодня активное участие. Спасибо всем, хорошего, легкого продолжения дня. Будьте с нами. Услышимся завтра. Пока-пока.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В Бресте отопительный сезон начнется с 12 октября. Подачу тепла на следующей неделе начнут в объекты социальной сферы и жилищный фонд. Об этом сообщил журналистам генеральный директор предприятия Брестское городское ЖКХ Андрей Гашев. Брестский горосполком принял решение о начале отопительного сезона. Он стартует у нас с ближайшего понедельника. Первая очередь потребителей – социальные учреждения, детские сады, больницы, школьные учреждения. Потом приступим ко второй очереди – жилищный фонд. Это будет, я думаю, тоже на следующей неделе. И в третью очередь будем подключать остальных потребителей, рассказал Андрей Гашев. Брестское областное объединение профсоюзов проводит областной профсоюзный конкурс видеороликов «Мое богатство, моя семья», приуроченный к неделе родительской любви. К участию в конкурсе принимаются авторские ролики, раскрывающие тему семейных традиций, ценностей, любви, заботы и воспитания детей. Заявка для участия в конкурсе и один видеоролик направляются на электронный адрес brestpressa@mail.ru по 9 октября с пометкой на конкурс. По итогам конкурса определятся два победителя. Ролик, набравший большее количество просмотров в ТикТок, и ролик, набравший наибольшее количество голосов в Телеграм-канале.
0: Новости.
1: К другим событиям. Сотрудники наркоконтроля Пинского ГУВД задержали 33-летнего неработающего местного жителя, который по месту жительства хранил опасное наркотическое средство марихуану. В ходе обыска была изъята наркосодержащая смесь, а также полимерная бутылка со следами вещества. В беседе с правоохранителями мужчина признал свою вину и пояснил, что на территории города обнаружил куст дикорастущей конопли и решил изготовить из нее смесь для личного потребления, что в последующем и сделал. В отношении мужчины с следователями возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы. Национальный банк с 20 октября выпускает в обращение золотую слитковую монету «Славянка» 2026 года выпуска номиналом 100 рублей, тиражом 1000 штук. На реверсе монеты в центре рельефное изображение портрета молодой славянки с маленьким ребенком на руках. По бокам две райские птички, дополняющие духовную составляющую композиции. Вверху по кругу надпись «Славянка». Также с 20 октября выпускаются в обращение памятные монеты «Стародорожский строй» серии «Белорусский народный костюм». Серебряная номиналом 20 рублей и медно-никелевая номиналом 1 рубль. На аверсе и реверсе монет в центре изображение элементов национального белорусского костюма. Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Беларуси и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Радио Плеер Беларусь. В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 20-25 градусов. В Барановичах 21-23, в Пинске и Бресте сегодня 23-25.

0: In the end, it was the nightmares that awakened us. But it was our fantasy that created the new reality. After all, nightmares are still dreams, and all dreams carry a message.
1: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный, 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 20-25 градусов. В Барановичах 21-23, в Пинске и Бресте сегодня 23-25.
3: Реклама.
4: Ищите идеальную пару. Воскона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Сконабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Наши треки.

0: Реклама. 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс». Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
1: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
2: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Региональные новости. Иваново.
2: Полдень с новостями Ивановского района. Арина Ермакова. Здравствуйте. В Иваново дан старт патриотическому проекту «Марафон мужества. Первый регион. Сила в единстве». Трехдневный форум объединил учащуюся молодежь, активистов Белорусского республиканского союза молодежи и всех неравнодушных белорусов, кому близки историческая память, гражданская ответственность и любовь к малой родине. Программа мероприятия насыщенная. В Иваново у братской могилы советских воинов и партизан состоялся торжественный митинг, во время которого присутствующих поприветствовали заместитель председателя Ивановского райисполкома Наталья Костюкович, ветеран труда Светлана Моисейчик. Далее молодежь посетила открытое акционерное общество «Белсолод». Маршрут марафона будет пролегать через Пинский, Лунинецкий и Столинский районы. Генеральный консул Российской Федерации в Бресте Олег Мурашев посетил агрогородок Достоево. Он познакомился с местными достопримечательностями и возложил цветы к памятнику Достоевскому. Для гостя провели экскурсию по Достоевской средней школе и школьному народному литературно-краеведческому музею, после чего состоялась его встреча с учащимися и педагогами. Примечательно, что визит прошел накануне значимых дат. 6 октября исполнилось 520 лет со дня основания рода Достоевских, а 11 ноября страна отметит 205-летие со дня рождения Федора Достоевского. В школьном пресс-центре с участием дипломата прошла диалоговая площадка «Содружество двух государств», завершение которой гость передал в дар библиотеке книги, которую школьники уже успели по достоинству оценить. В Сыщевской средней школе стала доброй традицией накануне профессионального праздника чествовать тех, кто посвятил свою жизнь благородному делу воспитания и обучения подрастающего поколения. В рамках республиканской акции «Сердце, отданное детям», учащиеся школы отправились в гости к ветеранам педагогического труда, чтобы выразить им слова искренней признательности и благодарности. Они с особой теплотой встретили своих юных гостей. Встречи прошли в атмосфере душевного общения. Бывшие учителя делились воспоминаниями о своих школьных буднях, педагогических находках и успехах своих выпускников. А ребята с интересом слушали истории о том, какой была школа много лет назад.
0: Новости.
2: С приятной миссией поблагодарить за работу тружеников сельскохозяйственных организаций района, задействованных на заготовке кормов и севе озимых, отправились председатель Ивановского райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Людмила Стасевич и первый заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Ирина Гитько. Работа аграриев является круглогодичной, сельскохозяйственный цикл не прекращается ни на один день, просто характер задач меняется в зависимости от сезона. Ряд тружеников награждены благодарственными письмами Ивановского райкома профсоюза и Брестского обкома профсоюза. Деревня Завышья отметила День деревни. Живописный уголок на берегу Завышанского озера превратился в большую и яркую фестивальную площадку. Жители вложили всю душу в оформление праздника. Импровизированная сцена была со вкусом украшена старинными ручниками. А рядом развернулись уникальные творческие выставки и интерактивные зоны. Изюминкой экспозиции стала тематическая лесная локация. В этой душевной атмосфере под громкие аплодисменты земляков прошло чествование тех, кто ежедневно прославляет Завышье своим трудом, талантом и добрым сердцем. Настоящим украшением концертной программы стало выступление народного вокального ансамбля народной песни «Блесковица» Дома культуры деревни Махро. Завершился областной этап соревнований «Меткий стрелок» по пулевой стрельбе из пневматической винтовки. В тройке призеров – ивановские школьники. Соревнования проходили на базе ДСА в городе Бресте. В состязании участвовало 20 команд. Вице-курсанты Ивановской средней школы номер 2 успешно справились с поставленной задачей и попали в тройку призеров. Отличную стрельбу показали капитан команды вице-младший сержант Екатерина Пупчик, вице-младший сержант Иван Марчук, вице-ефрейторы Иван Масляк и Дарья Дубик. В рамках акции «Молодежь за безопасность» в городской гимназии прошло тематическое мероприятие. Во время встречи инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Ивановского РУЧС Дмитрий Леончук рассказал ребятам о белорусской молодежной общественной организации «Спасатели пожарных» и о том, чем занимаются ее активисты, пригласил ребят присоединиться к движению юных спасателей. Затем Дмитрий Леончук рассказал учащимся об учебных заведениях МЧС Республики Беларусь, о требованиях, предъявляемых кандидатам для поступления, условиях обучения и социальных гарантиях курсантов. В продолжение с учащимися обсудили вопросы безопасности. В заключение встречи ребята посмотрели видеоролик о деятельности белорусской молодежной общественной организации «Спасатели пожарных», который наглядно продемонстрировал достижения молодежной организации. Тимуровский отряд «Бумеранг добра» был сформирован в Снитовской базовой школе в рамках участия в республиканском проекте «Тимуровцы.бай». Объединение создано с целью организации общественно полезной работы и вдохновения окружающих на добрые дела. Свою деятельность школьники осуществляют под девизом «Запустим бумеранг добра, оно вернется к нам всегда». С новостями Ивановского района знакомила Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
1: Года.
2: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 20-25 градусов. В Барановичах 21-23, в Пинске и Бресте сегодня 23-25.

0: будни. Это легко.
1: Ну что ж, друзья, добрый, бодрый день на часах наших студийных. 12.08, мы врываемся в день. Что сегодня за день? Четверг, 8 октября. С вами в студии я, Машка Человская, и безумно я рада быть с вами в компании. Итак, ну что же у нас сегодня? Погода за окном чудесная, солнце светит, радость есть. Конечно, грустно, что сегодня четверг, а не пятница, не конец недели. Но чтобы вы не расстраивались, я вам расскажу кое-что, поведаю интересное. Сегодня четверг считается традиционным банным днем. Поэтому, если у вас сегодня нет никаких планов на вечер, можно забронировать баню и сходить вместе в хорошей компании с друзьями отдохнуть. А также не забывайте, что сегодня... Скажу вам, что в четверг нельзя начинать конфликтные ситуации. Ну, конечно, в принципе, конфликтные ситуации лучше не создавать, но именно в четверг это считается неблагоприятным, и они имеют свойство разрастаться. Поэтому, если вы чувствуете нотку какого-то раздражения и того, что образовывается ссора, сразу прямиком убегайте с улыбкой, желательно. Также сегодня у нас, друзья, нужно к вопросам красоты подходить с особым вниманием именно в четверг. Поэтому, если вариант бани вам не нравится, можно записаться в салон красоты, ну или же просто сделать масочку для лица дома, устроить такой себе релакс-день, да, или сходить в спа-салон. Ну а пока вы бронируете салон красоты, я вам скажу, что у нас с вами целых 3 часа совместного времяпровождения, отличной музыки, интересных историй, новостей. Также напоминаю вам, друзья, что с 5 по 16 октября в нашей стране проходит масштабная акция «Молодежь за безопасность». И в рамках этого радио «Брест» совместно с Брестским областным управлением МЧС запустил радиоакцию 4-дневную, которая проходит уже на этой неделе со вторника по пятницу, то есть по 9 октября. Что же нужно делать, чтобы выиграть приз, подарок? Нужно просто оставаться с нами в прямом эфире сегодня с 14 до 15.00 и внимательно слушать прямой эфир. Также я вам напоминаю, что с 13.00 стартует любимый традиционный час «Привет в поздравлении». Пишите нам ваши теплые сообщения. Каждое мы читаем с большим трепетом. Напоминаю, как же с нами связаться, куда же отправлять сообщения. На студийный вайбер наш 33-код-399-0011. И да, не забывайте, мы люди современные. Мы есть в Инстаграме и в ТикТоке. У нас там очень интересный контент. В Инстаграме подписаны радио _Брест, а в ТикТоке радио Брест. Да, друзья, пока что для вас музыка. Оставайтесь с нами.
0: Слушай наших

где-то. Я снова борюсь до конца за счастливое небо, что будет молчать.

0: Реклама.
1: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
2: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
3: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: будни это легко.
1: Друзья, снова я с вами. Не ожидали? А я снова тут, да. Да. Что же я вам сейчас расскажу? А вот я вам поведаю очень нужную информацию. Чем же знаменито 8 октября? Вот какой сегодня день? А вот я вам скажу. Сегодня день солнечных улыбок. Смотрите, как все прекрасно совпадает. Я говорила про то, что сегодня лучше не конфликтовать. Так вот, давайте целый день будем улыбаться, дарить позитив другим людям, ну и не только другим людям, конечно же, еще в первую очередь себе. Еще сегодня Всемирный день осьминога и, внимание, день вареников. Можно сегодня устроить себе такой лакшери-ужин, либо купить осьминога, или же сварить вкусные-вкусные вареники с картошечкой или же с чем-то сладеньким, например, с вишней или с чем там еще есть, с творогом. Вот с творогом мне нравится. Или, возможно, что вам нравится? Может, вам вареники не нравятся, нравятся пельмени, но, тем не менее, что бы это ни было, сегодня можно себя побаловать чем-то вкусненьким. Также сегодня Всемирный день зрения, и раз уж мы говорим о зрении, я вам скажу так. Морковку очень полезно есть для того, чтобы зрение улучшилось, поэтому сегодня можно в качестве перекуса ее взять. Ну или же, если вы уже на работе, можно сходить в магазин и ее прикупить. Она очень влияет хорошо на зрение, очень положительно. Ну а если у вас зрение подводит и как бы вы уже ходите в очках, можно обновить оправу. Главное, чтобы в новых очках вы видели только что, конечно же, хорошее и не замечали мелких неприятностей. Так, мы с тобой с вами давайте заглянем в историю. Что же у нас 8 октября-то произошло? Именно в 1818 году впервые применили боксерские перчатки. Вот вам такая интересная, полезная информация, если вы любите спорт. Теперь вы знаете, когда впервые их применили. Также в 1926 году состоялся первый в мире футбольный репортаж по радио. Представляете? Репортаж по радио, первый футбольный. Я бы хотела его посмотреть. Интересно, есть ли он в открытом доступе в интернете? Если он есть, мне было бы интересно узнать, пишите нам на Viber. Ну и, конечно же, в 1945 году запатентовали, внимание, друзья, микроволновую печь, то, без чего мы сейчас с вами не смогли бы обойтись. Вот я так точно. Ну и, конечно, не забываем про именины. Сегодня свои имена празднуют Александр, Герман, Евгений, Максим, Николай, Павел, Прок, Роман, Сергей, Федор, Пафнутий. Такое красивое имя, необычное. В первый раз его слышу. А также Ефросиния. Особенно хочу выделить вот Пафнутия, Ефросинию. Такие красивые имена. Они прям звучат как имя древнерусского князя или княгини. Такая вот мудрость сразу проступает. Друзья, я поздравляю всех именинников от души. Пусть этот четверг будет для вас удачным. Ну и не только для именинников. Пусть четверг будет удачным для всех вас, друзья. Пусть радуется тело, душа и сердце вам ответило. А что же оно бы вам ответило? Давайте сейчас узнаем на наших волнах. Звучит дроп Виталий. Сердце ответило тебе. Слушаем.
0: Знай наших.

0: Погода.
1: По информации Бреста Благодромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 20-25 градусов. В Барановичах 21-23, в Пинске и Бресте сегодня от 23 до 25 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Пятому элементу 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Аэрогриль Браун на 6 литров с двумя тенами и 20 режимами приготовления со скидкой 25%. Всего за 449 рублей. Подробности на сайте «Пятый элемент Бай» и по номеру 275. «Пятый элемент». 30 лет. Это только начало.
5: Пора в ОМА. Самое время выбрать подарок ко дню матери. Посуда и декор до минус 50%. Текстиль до минус 40%. Только до 18 октября. Если за подарками, то в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
6: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
1: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования от 2200 рублей на руки, электрогазосварщиков, газорезчиков от 3000 рублей на руки, слесарей по КПА от 2200 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана от 2300 рублей на руки, водителей погрузчика «Амкадор» от 2480 рублей на руки, станочников дерево обрабатывающих станков от 2300 рублей на руки, трактористов, машинистов сельскохозяйственного производства от 3000 рублей на руки, на сезонную работу слесарей-ремонтников от 2200 рублей на руки, слесарей-ремонтников отгрузка сухого жома от 2250 рублей на руки, уборщиков помещений от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет обучения на производстве, предоставление общежития. Подробную информацию по телефонам 8016-41-699-87 и плюс 375-29-750-40-79.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
7: Радио Брест.
8: Let's get drunk, I'll pour my heart up to my mouth. This year's been hard for us, no doubt.

0: Будни. Это легко.
1: Друзья, я снова с вами, снова тут, в студии Машка Чаловская. Мы продолжаем совместное времяпровождение на наших студийных уже 12.41. Как же быстро летит времени. Время, ну, конечно, в хорошей компании время пролетает очень быстро всегда. Друзья, а вот скажите мне, у меня к вам вопрос. Скажите, любите ли вы читать? Вот я очень люблю. Признаюсь, да, что не могу прожить без книги дня. И я всегда стараюсь не проходить мимо книжного магазина. Всегда, всегда найду что-нибудь интересное, что можно прочесть, даже если зашла просто за открыткой кому-то. И вот мне недавно на глаза попалась такая вот интересная новость. Я удивилась, хочу ею с вами поделиться. Представляете, второй том «Мертвых душ» все-таки вышел. Вы спросите, ну как? Ну как же? Автор кто? Автор же Гоголь. Спустя почти 175 лет после того, как Гоголь сжег рукопись, к своему 185-летию продолжение романа написал, итак, «Барабанная дробь». Не знаю, удивитесь ли вы, может быть, не удивитесь, наоборот, подумайте, ну, понятно. Да, «Барабанная дробь» — гигачат. Это нейросеть, ее обучили на сочинениях, письмах и черновиках Гоголя, а текст потом проверяли живые эксперты. Говорят, что это должно показать нейросети как сложный инструмент анализа и дать повод заново открыть классику. Ну, не знаю, на самом деле, я не читала, не смотрела, что же там за информация. Ну, не знаю, как бы отреагировал на это Гоголь. Но мы никак это и не узнаем, да. Но факт остается фактом. Книга уже поступила в продажу, и ее можно купить. Вот так, заходишь в магазин, а там продолжение «Мертвых душ», которое написано искусственным интеллектом. Я считаю, что это какая-то фантастика. И знаете, вот что меня еще больше зацепило? Вот если нейросети уже пишут классику, то что они могут сделать с историей, вы можете себе представить? Так вот, оказывается, что уже с помощью тех же нейросетей ученые смогли воссоздать цифровую модель человека, который жил на минуточку сейчас. Не пугайтесь, 315 тысяч лет тому назад. Ну, вы представляете, какая-то весомая цифра. Это такой масштаб. До этого, вот 60 лет назад, ученые кое-как реконструировали только череп. А теперь же с помощью нейросетей нам показали облик доисторического предка. Лицо и даже волосы. Вы можете загуглить в интернете, посмотреть картинку этого человека. И вот знаете, я смотрю, думаю, технологии шагают так быстро, что уже через пару лет, наверное, мы сможем вживую пообщаться с любым историческим персонажем. И с одной стороны, это невероятно, а с другой, оно пугает. Но вот что я знаю точно, так это главное, что вот никакая нейросеть не сможет заменить. Что же она не сможет заменить? Это я знаю точно, думаю, вы знаете тоже точно. Конечно же, настоящие эмоции, настоящую музыку, которая идет от сердца. Именно такая сейчас композиция для вас прозвучит. Внимание, для вас группа «Добро на счастье».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
4: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
5: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
6: Рассрочка до 6 месяцев.
5: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
7: Наши песни.

0: будни. Это легко.
1: Друзья, ну что, 12:53 на наших студийных, на ваших часах. Тоже такое время. Что ж, да, первый час пролетает, пролетел незаметно. Но, опять же таки, повторюсь, в хорошей компании время летит всегда очень даже быстро. Ну и чтобы скрасить ваш будничный денечек, напоминаю, что мы... Во-первых, приближаемся к выходным, но не забываем про пятницу. Так вот, я вам хотела рассказать очень интересный факт. Он короткий, но важный. Так вот, пандам жизненно необходим бамбук. Да, именно бамбук. Без него они могут не просто грустить, а погибнуть. Так что, если вы вдруг почувствовали себя, возможно, пандой или вы себя с ней ассоциируете, то срочно я вам рекомендую найти свой бамбук. Это может быть все, что угодно. Ну, например, вкусный обед, кстати, да, в рамках обеденного перерыва. Напоминаю про день зрения и про то, чтобы съесть морковку. Также, что помогает нам скрасить наш будничный день и найти свой бамбук? Что же это может быть? Хорошая музыка или же 5 минут просто тишины. А можно кому-то написать сообщение близкому человеку. Кстати, вот я бы хотела поговорить про сообщение, про вот неприятные комментарии. Вот знаете, почему... Вот вы знаете, почему один неприятный комментарий запоминается сильнее, чем предыдущие даже, давайте возьмем, не знаю, 50? А потому что... Вот как это работает? Можно получить море поддержки. Но потом весь день думать именно о том единственном резком слове, которое вам кто-то написал. А все дело в том, что наш мозг особенно чувствителен к потенциальным угрозам и социальному неодобрению. Негативная информация просто сильнее захватывает наше внимание, внимание нашего мозга. И из-за этого легко очень получить искаженную картинку. То есть нам вот написало 50 человек, поддержали нас, один раскритиковал. В памяти остается, конечно же, что? В памяти остается та критика, только единственная та критика. Про хорошее мы как-то забываем. Поэтому, если вас что-то задело, не обращайте на это внимания и попробуйте специально посмотреть на всю обратную связь целиком. То, что зацепило сильнее всего, не обязательно должно отражать мнение большинства. Вы должны помнить об этом обязательно, вообще не обращать на чужую критику, особенно в социальных сетях, да неважно где вообще, да, не давать плохим словам портить ваши денечки прекрасные. В вашем случае, в нашем случае, что же это не портить наш чудесный четверг? Да, друзья, я напоминаю, что ровно в 13:00, то есть уже совсем скоро стартует наш традиционный час привет в поздравлении. Пишите, отправляйте свои сообщения, поздравления. Мы ждем каждое и читаем с большим трепетом. Может, вы хотите кого-то поздравить, да, поддержать или же просто передать привет, и мы обязательно это зачитаем и сделаем ваш день чуточку ярче. Еще напоминаю, что в рамках акции, которая идет по стране с 5 по 16 октября «Молодежь за безопасность», у нас есть радиоакция, которая как раз совсем тоже скоро стартует. Что нужно делать, чтобы поучаствовать и выиграть приз? Оставаться в прямом эфире сегодня с 14 до 15:00. Ну, а я с вами не прощаюсь, только до следующего часа. Напоминаю, в студии Машка Человская. Слушаем музыку дальше.
0: Радио «Брест».

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Туркменистан, где примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, сообщает Белта. Лидеры стран обсудят взаимодействие в рамках Содружества независимых государств, которому в нынешнем году исполняется 35 лет. Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого международного объединения. В повестке дня заседания в общей сложности более полутора десятка вопросов. Они в том числе касаются социального развития и качества жизни, транспортной связанности СНГ, совместной работы в информационном пространстве, сотрудничества в правоохранительной сфере, сохранения исторической памяти. В Барановичском районе сегодня завершается уборка новой для региона культуры сои. На Брещине выращиванием сои традиционно занимаются более южные районы, а на севере области экспериментальную для себя богатую белком культуру в этом году впервые возделывает открытое акционерное общество «Птицефабрика Дружба». Под первые посевы отвели 600 гектаров. Урожай этой высокобелковой культуры после переработки в виде жмыха и масла планируют использовать для собственных нужд – на корм для птицы и крупного рогатого скота.
0: Новости.
1: К другим событиям. 30 сентября экономический суд Брестской области рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя по факту осуществления запрещенной экскурсионной деятельности. Установлено, что предприниматель в августе текущего года проводил платную экскурсию для 4 человек в Брестской крепости от Холмских ворот до Цитадели. По закону экскурсионное обслуживание посетителей музеев осуществляется исключительно музейными работниками этих музеев. За совершенное противоправное деяние предпринимателю назначен штраф в размере 20 базовых величин, что составило 900 рублей. Судебное постановление не вступило в законную силу. В Бресте завтра с 9 до 16 часов будет отключен светофорный объект на пересечении улиц Радужная, Красногвардейская. Планируйте маршрут своего движения заблаговременно. И в завершении. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель обращаться по номерам 21 73 47 или МТС 29 520 83 82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью временами дожди, днем во многих районах небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, утром и днем с переходом на западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14. Ночью местами, утром и днем на большей части территории порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток 11-16, в Барановичах ночью 11-13, днем 14-16, в Пинске и Бресте ночью 11-13, днем 13-15.

0: большим приветом. Пишите и поздравляйте.
1: Ну что же, вот долгожданный час приветов, поздравлений на наших студийных уже сколько времени же? 13.07, напоминаю, с вами в студии Машка Чуловская, я готова зачитывать ваши самые искренние сообщения, но если вы нам еще не написали, напоминаю, как же с нами связаться, отправить в теплое сообщение. Наш студийный вайбер 33-код 399-0011. Ну а пока вы пишете сообщение, формулируете и думаете, кому же написать, я вам кое-что интересное да расскажу. Так как сейчас же у нас что, обеденный перерыв? Наконец-то! И я вам даю сразу интересных два факта. Во-первых, сегодня отмечается день квашеной капусты. Да, той самой, которую обычно готовят бабушки. День квашеной капусты, и если вы на сегодня, на обед, я вам говорила про морковку, да, для зрения. Но если же вы морковку не взяли, например, взяли щи из квашеной капусты или же винегрет, то поздравляю, вы участвуете в празднике. Это даже лучше съесть на обед винегрет. Прям по рифму получилось. А во-вторых, исследования показывают, что клубника улучшает память и препятствует преждевременному старению клеток мозга. Так что сегодня можно порадовать себя витаминами, клубникой. Вообще, знаете, можно не только клубникой, а вообще что хотите. Вот сегодня можно все. Клубника, голубика, ежевика, бананы, киви, любой фрукт ваш любимый, любой фрукт, ягода. Даже можно съесть арбуз. Так, ну что ж, нам уже тут поступают сообщения ваши. Я готова их зачитывать. Сообщение пишет нам Галина. Поздравляю моего дедушку Михаила с 70-летием. Дедуля, ты у нас самый мудрый и добрый. Спасибо за твои уроки рыбалки и за то, что ты всегда рядом. Здоровья тебе крепкого, мы тебя очень любим. Ну что ж, Михаил, мы вас тоже поздравляем. И вот я считаю, что 70 лет, это еще только начало жизни. Можно сказать, что 70 – это новые 30, поэтому да, желаю вам долгих лет жизни и прожить еще столько же. Так, пишет нам Оксана. Передаю привет моей подруге Тане, которая вчера родила доченьку. Танюша, ты умница, малышка, пусть растет здоровой, счастливой и такой же красивой, как мама. А папе терпения и бессонных ночей поменьше. Ну, я считаю, что дети – это радость. Девочка родилась, мы поздравляем. Поздравляем, Татьяна, с пополнением. И я считаю, что рождение ребенка – это настоящее чудо. Да, я желаю вам терпения и выбрать самое красивое, лучшее имя для своей доченьки. Друзья, ну что ж, мы продолжаем ждать ваших сообщений. Пишите нам, пишите. Мы читаем каждое сообщение с огромным трепетом и любовью. Ждем вас на студийном вайбере 33-код 399-0011.
0: Наши песни.

0: Реклама.
1: Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Радио Брест.

0: большим приветом. Пишите и поздравляйте.
1: 13.20 на наших студийных. Я снова с вами, Машка Чуловская в студии. Мы продолжаем наш час приветов, поздравлений и читаем ваши самые теплые слова, пожелания. Кстати, пока вы пишете сообщения, напоминаю, как с нами связаться. Студийный вайбер 33-код-399-0011. Хочу сказать вот про хорошие слова. Я хочу вам дать совет дня. Какой же совет я вам дам? Психологи говорят, если в эту секунду, прямо сейчас, всего на одну минуту, просто вспомнить одну хорошую вещь, которая случилась с вами сегодня, ну или, возможно, не сегодня, а вчера, позавчера, что-то очень хорошее, то мозг мгновенно вырабатывает порцию гормонов счастья. Это как бесплатные витамины. Так что давайте прямо сейчас сделаем это вместе, вспомним что-то приятное, что порадует нас, и мы... Здесь я умножу это хорошее настроение, читая ваши сообщения. Нам уже, конечно же, поступило много ваших сообщений, пишет нам Ольга. Поздравляю мою лучшую подругу Любу с днем рождения. Люба, желаю тебе здоровья, счастья, любви, и чтобы все мечты сбывались. Ты у меня самая лучшая, и я горжусь, что мы с тобой дружим уже целых 20 лет. 20 лет. 20 лет – это очень много. За 20 лет можно столько всего сделать. Люба, мы поздравляем вас с днем рождения и желаем вам всего самого-самого наилучшего. 20 лет дружбы – это как действительно целая жизнь. А когда, тем более, вы прошли вместе через многое, в общем, я желаю вам еще долгих лет продолжения дружбы вашей. Пишет нам... Кто же нам пишет? Дмитрий. Дмитрий, передаю привет моему брату Алексею, который уехал работать в другой город. Что же это за город? Напишите, нам интересно. Леша, мы скучаем. Приезжаю хоть на выходные, мама уже пирог испекла. И да, не забудь привезти тот самый сыр, который ты обещал. Ну, Алексей, вам летит привет от вашего брата Алексея. Ой, от вашего брата Дмитрия. И Алексей, вас ждут, уже пирог испекли. Приезжайте скорее. И да, не забудьте про сыр, который вы обещали привезти. Интересно, что же это за сорт сыра? Наверное, очень вкусный. Так, сообщение от Виктора. Передаю привет коллеге Ольге с повышением. Оля, ты этого заслужила. Так держать. Ну, мы тоже здесь все считаем. Вот мой коллега, который сидит рядом со мной, тоже так считает. Я так считаю. Ольга, мы вас поздравляем с повышением. Друзья, если вы нам еще не успели написать самое теплое сообщение, мы ждем их на наш студийный вайбер 33-код-399-0011. Оставайтесь с нами.
0: Наши треки.

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облагодромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью временами дожди, днем во многих районах небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, утром и днем с переходами на западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14 метров. Ночью местами, утром и днем на большей части территории порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток 11-16 градусов, в Барановичах ночью 11-13, днем 14-16, в Пинске и Бресте ночью 11-13, днем 13-15 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
6: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
7: Рассрочка до 6 месяцев.
6: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
8: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
9: Белагропромбанк.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
10: Радио

0: большим приветом. Пишите и поздравляйте.
1: Ну что ж, друзья, 13:41, середина дня практически. Этот четверг подходит к концу, а наш час приветов и поздравлений продолжается. Читаем ваши новые сообщения. Я хочу вас поблагодарить, что вы нам пишете и делитесь своими эмоциями. Это действительно очень ценно и делает наш эфир очень уютным. Итак, сообщение от Ирины. Она пишет: «Поздравляю моего любимого мужа Сергея с днем рождения, Сереж. Ты у меня самый заботливый, надежный и смешной. Спасибо, что каждое утро варишь мне кофе, а вечером спрашиваешь, как прошел день. Люблю тебя безумно. Сергей, мы поздравляем вас также с днем рождения. Желаем вам всего самого-самого наилучшего. Ирина, вам очень повезло, у вас такой заботливый муж, вот правда. Счастье, оно в небольших подарках, в утреннем кофе. Это есть настоящая любовь». Так, сообщение от Оксаны нам прилетело. «Добрый день, любимое радио Брест. С теплым лучиком солнца к вам в эфир. Спасибо вам большое. Хочу передать привет своему любимому солнышко, который сейчас в командировке. Я тебя очень сильно люблю, жду тебя, очень сильно скучаю. Сильно жду, когда ты приедешь домой». Ну, Оксана, наверное, это вы пишете мужу, или же брату, или же, ну, наверное, мужу, или же сыну. Но самое главное скажу, неважно, кому именно оно адресовано, самое главное, что есть человек, который ждет, скучает и пишет такие слова. Да, спасибо вам, Оксана. Пусть ваша встреча случится как можно скорее, я вам этого желаю. Так, нам прилетело сообщение от Виталия. «Передаю привет моей дочке Сонечке, которой сегодня исполнилось 5 лет. Солнышко мое, папа тебя очень любит. Расти здоровой, умной и счастливой. А вечером тебя ждет сюрприз». Нам интересно стало, мне лично очень интересно стало, что же это за сюрприз. Наверное, какая-то новая игрушка или же игра, возможно, настольная. Сонечка, ну, поздравляем тебя с днем рождения. И 5 лет – это чудесный возраст. Весь мир в такой возраст кажется волшебным. Вообще, знаете, мир всегда должен быть волшебным в любом возрасте, неважно. А папин сюрприз – это папин сюрприз, да. Самое главное, что это не просто подарок, это целое приключение, которое 100% ваша дочь запомнит и будет помнить на всю жизнь. Запомнит на всю жизнь. Да, кстати, по поводу ваших сообщений, мы, да, продолжаем их ждать. И что я вам скажу. Психологи выяснили, когда человек получает доброе слово или теплое сообщение, у него в организме вырабатывается окситоцин, так называемый гормон доверия и привязанности. Его эффекты длятся примерно 2-3 часа. То есть одно сообщение, короткое, пусть это будет три слова «я тебя люблю» или же «привет, как дела?», одно сообщение может сделать чей-то день лучше на целых несколько часов. Вы представляете? Это невероятно. Поэтому не стесняйтесь писать теплые слова. Пишите нам на студийный вайбер. Продолжаем ждать ваши сообщения. Студийный вайбер 33-код 399-001. Но напоминаю, с вами в студии Машка Чуловская. Оставайтесь с нами.

0: Реклама.
1: Ищите идеальную пару. Воскона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Сконабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
2: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: большим приветом. Пишите и поздравляйте.
1: Ну что ж, друзья, 13:51 на наших студийных, и час приветов поздравления подходит к своему логическому завершению, но у нас еще есть парочку непрочитанных сообщений. Сейчас мы зайдем на наш вайбер и их, конечно же, вам зачитаем. Пишет нам Людмила: «Маршруту нашу милую дорогую поздравляем с днюхой. Очень любим, всех земных благ. Благ, дедуля и бабуля. Мы поздравляем Марию с днем рождения, желаем, да, всего самого-самого наилучшего». Так, у нас сообщение от Анны. «Хочу передать привет моей учительнице английского Марии Ивановне. Мария Ивановна, спасибо вам за то, что поверили в меня. Благодаря вам я поступила на факультет международных отношений. Сейчас работаю переводчиком. Вы изменили мою жизнь. Мария Ивановна, мы передаем вам привет и говорим большое спасибо, что мечта Анны исполнилась. И сейчас она работает, занимается профессией, которая у нее в мечтах, то есть профессия мечты». А, да, спасибо, что вы придали знания и поверили в ученика, направили на истинный путь. Так, сообщение от Павла у нас. «Передаю привет моему дедушке Михаилу и поздравляю его с днем рождения. Ему исполнилось 90 лет. Дедуля, ты у нас настоящий герой. Мы тебя очень любим и ценим каждый день. Михаил, мы поздравляем вас с юбилеем. И да, 90 лет – это целая эпоха. Целая эпоха. Это человек, который видел всю историю. Мы желаем вам прожить еще столько же». Друзья, я напоминаю еще также, что с 14.00 до 15 у нас продолжается радиоакция, потому что в нашей стране проходит с 5 по 16 октября акция «Молодежь за безопасность». И это третий день радиоакции совместно с Брестским областным управлением МЧС. Что же вам нужно будет сделать? А ничего особого, просто оставаться в прямом эфире, слушать дневной эфир, с нами оставаться. Да, друзья, ну что же, мы не расстраиваемся, час привет в поздравлении закончился, но у нас еще впереди много времени, а именно целый час классной музыки, классного настроения и интересных новостей. Ну и, конечно же, еще раз скажу, что нас ждет радиоакция. Оставайтесь с нами.
0: Слушай наших

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте.
2: Всебелорусское народное собрание. 30 лет.
1: В этом году Всебелорусскому народному собранию исполняется 30 лет. Механизатор открытого акционерного общества Крутогорье Петковичи и делегат 7-го ВНС Сергей Максимец начинал трудовой путь ровно 3 десятилетия назад. По его словам, за эти годы аграрная отрасль изменилась кардинально. Вместо ручного труда и старой техники – современные машины с компьютерами и автопилотами. Беларусь достигла продовольственной безопасности, а жизнь на селе стала комфортной. Есть школы, медицина, магазины. Статус делегата Всебелорусского народного собрания для него большая ответственность. Он уверен, собрание – это срез всего общества, и его задача – делать все для мира, стабильности и процветания страны. Нотариусы Беларуси 14 октября проведут республиканскую благотворительную акцию по бесплатному консультированию многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов. Акция приурочена ко Дню матери и Дню отца. В праздничный день многодетные родители и родители, воспитывающие детей-инвалидов, смогут получить консультацию по широкому кругу вопросов. Нотариусы будут проводить прием и консультирование в соответствии с графиком работы нотариальных контор. Адрес, контактные телефоны и время работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты, воспользоваться удобным цифровым сервисом найти нотариуса.
0: Новости.
1: К другим событиям. За 9 месяцев текущего года за загрязнение леса в Брестской области привлечен 41 нарушитель. 14 из них удалось выявить с помощью фотоловушек. Всего в лесхозах области их более 350. Годом ранее зафиксировали 89 нарушений, так что ситуация постепенно улучшается. Чаще всего мусор в лес вывозят, чтобы сэкономить на утилизации. Нарушителям грозит штраф до 10 базовых величин для физлиц и до 50 для юридических. Специалисты предприятия «Брестская ДЭП» приступили к текущему ремонту дорожного покрытия на участке Каменецкого шоссе от улицы Красногвардейской до Каменецкого кольца. Для регулировки реверсивного движения на участке установлен мобильный светофор. В связи с этим движение транспорта затруднено. Завершить ремонтные работы планируется к 12 октября. Учитывайте данные изменения при планировании своих маршрутов. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». С новостями знакомила Арина Ермакова. Ермакова, а далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью временами дожди, днем во многих районах небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, утром и днем с переходом на западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14. Ночью местами, утром и днем на большей части территории порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток 11-16, в Барановичах ночью 11-13, днем 14-16, в Пинске и Бресте ночью 11-13, днем 13-15.
0: Радио Брест.

0: будни – это легко.
1: Да, действительно, будни – это легко. А вместе с вами так это точно. На часах у нас 14.07. В студии с вами Машка Чуловская и Хотела по привычке сказать, в студии с вами Машка Чуловская, Женя Филинович, но сегодня Жени нет, поэтому я вам так скажу. Сегодня в студии с вами Машка Чуловская и хорошее настроение. Да, друзья, ведь четверг уже тут, он почти прошел, и четверг это почти пятница, я так считаю. Ведь остался всего один рывочек. Один рывочек, и впереди выходные. Так что давайте держать темп и не терять хороший настрой. Ну а чтобы вам не грустно было проживать этот четверг, я вам расскажу кое-что интересное. Вот мне часто попадаются в интернете какие-то видео из разных стран. Вот, например, там вот Эйфелева башня, такая красивая. И я наткнулась на новость, которая для меня лично звучит как какой-то детектив. Так вот, в музее Франции неизвестные люди украли книгу, которая весит... Ну, вы представляете книгу, да? Книга обычно, она, ну, килограммчик, да? А тут книга весит 210 килограмм. Вот вы можете себе представить? 210 килограмм – это не просто книга, это настоящее произведение искусства. А книга, кстати, называется «Апокалипсис». И обложку для нее сделал сам Сальвадор Дали. Ее вынесли ночью из Центра современного искусства. Но знаете, что самое интересное? Самое интересное даже не в самой книге, а в ее обложке. Одна только обложка весит 150 килограмм. Она сделана из бронзы с золотом и украшена драгоценными камнями и морскими раковинами. Вот как ее смогли украсть? Я не могу даже себе представить, что же нужно, это сколько нужно человек, чтобы вынести 210 килограммов. Но, друзья... Нам этого знать и не нужно, мы не будем вдаваться в подробности. Да, вот такое бывает в мире искусства, а вот что же у нас бывает? Так у нас бывает радиоакция. Напоминаю, что в этом часу мы разыграем подарок совместно с Брестским областным управлением МЧС. Проходит ведь акция «Масштабная молодежь за безопасность», и в рамках этой акции мы запустили радио «Брест». Трехдневную радиоакцию, которая продлится до пятницы, то есть до завтра включительно. Поэтому не упускайте возможность выиграть замечательный подарок от МЧС с очень интересным содержанием и наполнением. Да, оставайтесь с нами. С вами в студии Машка Чуловская, но впереди у нас еще целый час музыка. Да.
0: Знай наших.

Радио Брест.

0: сердце крепче прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Реклама. Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
2: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
3: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Радио

0: будни это легко.
1: 14:21 на наших студийных часах. Мы продолжаем наш эфир. В студии с вами Машка Человская. Я продолжаю дарить вам настроение классное и интересную информацию. Вот скажите, как вы думаете, что меня больше всего удивляет в современных технологиях? Так вот что. То, как быстро они меняют нашу жизнь. Еще вчера мы мечтали о гаджетах, которые будут делать за нас все. А сегодня они уже умеют то, о чем мы даже не подозревали. Но иногда, знаете, те самые технологии, которым мы доверяем, которыми мы пользуемся, они преподносят нам такие сюрпризы, что даже ты даешься диве и думаешь, ну вот как такое может быть? Вот, например, компания Dyson выпустила зубную щетку с искусственным интеллектом. Ну классно, да, умный прибор, он сам находит промежутки между зубами и точно промывает их ополаскивателем. Для этого щетка получила мини-камеру, которая анализирует полностью вашу ротовую полость. Ей можно отправить до 28 кадров в секунду. Ну, конечно же, вопрос цены, сколько же это чудо стоит? На такую внушительную сумму, сейчас я вам скажу, примерно 1500 белорусских рублей. Может быть, даже чуть больше. Вот классно, звучит как настоящий прорыв. В принципе, можно себе это позволить. Но тут-то не было-было. Что же произошло дальше? Dyson снял с продажи эту новую зубную щетку. Ну, не прошло и года. Причина. Вам интересна причина? А я вам ее назову. После первой же чистки в нее попадала вода, из-за чего устройство сразу ломалось. На разработку ушло, на минуточку, не год, не два, 6 лет. И очень много патентов, 38. Ну что ж, да, за одноразовую щетку заплатить такую сумму – это сильно. Инженеры постарались, но, кажется, они забыли о том, что нам нужно. Это безопасность, и как вот нам после этого доверять новым технологиям. Вот, кстати, о безопасности и доверии к информации. Что я вам сейчас скажу? Не забывайте, в этом часе у нас радиоакция, мы продолжаем. Что же вам нужно сделать? Вам нужно просто оставаться с нами в прямом эфире, внимательно слушать. Буквально скоро, совсем скоро после прогноза погоды для вас прозвучит вопрос. Вам нужно будет на него ответить правильно. Естественно, я предоставлю варианты ответов. Нужно будет ответить правильно и написать свой вариант ответа нам на студийный вайбер. Сразу вам скажу, чтобы вы были наготове. Студийный вайбер 33-код 399-0011. Да, ждите радиоакцию, но пока для вас играет музыка. Радио Брест.

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облагодромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность, ночью временами дожди, днем во многих районах небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, утром и днем с переходами на западный, 5-10 метров в секунду, порывы до 14 метров. Ночью местами, утром и днем на большей части территории порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток 11-16, в Барановичах ночью 11-13, днем 14-16, в Пинске и Бресте ночью 11-13, днем от 13 до 15 градусов тепла.
2: Реклама.
3: В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый шестой сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Наши песни.

0: будни. Это легко.
1: Ну что ж, друзья, 14:35 и час почти подходит к концу. Опять же, напоминаю вам про радиоакцию. Совсем скоро я озвучу вопрос, но перед этим у меня для вас новость, которая заставляет задуматься о том, как важно планировать и держать слово. Внимание! В 2008 году мужчина создал встречу во ВКонтакте и позвал незнакомцев к себе домой смотреть кино. Ничего необычного, кроме даты. Это было написано 16 сентября 2026 года. В описании Азамат обещал, что через 18 лет, то есть, точнее, это случилось 16 сентября, а написал он это 18 лет назад, что у него уже будет комната со всей необходимой техникой и просил участников прийти с семьями. И все эти годы, чтобы вы понимали, участники группы общались и шутили о будущей встрече, а когда день наконец наступил, то есть прошло ровно 18 лет, Азамат достал старый экран, настроил проектор, заказал пиццу и купил попкорн. И в гости действительно пришли около 10 человек. Я считаю, что, наверное, Азамат – это единственный человек, у которого, как, знаете, многие говорят, давайте как-нибудь встретимся. У него это сработало, мы поздравляем. Вот это я понимаю, человек слова. 18 лет планировать и довести дело до конца. Это нужно иметь сильный и стальной характер. Действительно, держать слово очень важно. А вот вы умеете держать слово? Я умею. Я ведь обещала вам что? Конечно же, радиоакцию. Третий день нашей радиоакции с движением БМОСП, то есть Белорусская молодежная общественная организация спасателей пожарных. Так вот же, наши ребята регулярно, точнее, вот Брестское областное управление МЧС, они регулярно привозят награды с мировых чемпионатов по пожарно-спасательному спорту, конечно же. Ну вот, у них вопрос на сегодня такой. Внимательно слушайте. Итак, как называется познавательный журнал, учредителем которого является БМОСП? Так, внимание, но я же должна вам озвучить варианты ответа. Вариант А. Юный спасатель. Вариант Б. БМОСП. Организация моя. И вариант В. Отважные спасатели. Друзья, давайте я еще раз продублирую вопрос, чтобы вы вот точно услышали и написали свой ответ нам на Вайбер студийный. Как называется познавательный журнал, учредителем которого является БМОСП? Еще раз, зачитаю вариант ответа. Вариант А – юный спасатель. Вариант Б – БМОСП, организация моя. И вариант В – отважные спасатели. Ну что ж, напоминаю вам наш студийный вайбер, где я жду ваши ответы. 33-код-399-00-11. Ну и победит сильнейший. Первое правильное сообщение зачитаем уже совсем скоро и определим победителя. Ну а пока оставайтесь с нами.

0: Реклама.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глория Джинс».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: будни это легко.
1: Ну что ж, друзья, 14:49 на наших студийных часах, и наш эфир плавно подходит к своему финалу, завершению, но у нас есть одно незаконченное дело. Что же это? Конечно же, радиоакция. Буквально недавно был озвучен вопрос. Давайте я вам зачитаю его еще раз. Естественно, нам прилетело уже очень много ваших ответов. Так, вопрос был таким. Как называется познавательный журнал, учредителем которого является БМОСП? Были такие варианты ответа. Вариант А – юный спасатель. Вариант Б – БМОСП – организация «Моя». И вариант В – отважные спасатели. Ну, я скажу, что, конечно же, странно такого не знать. Конечно же, правильный ответ – это вариант А – юный спасатель. И кто же у нас является победителем? Сейчас я вам скажу. Победителем у нас является Валентина. Мы вас поздравляем. Последние 4 цифры номера 9027. Поздравляем вас еще раз с приобретением подарка с выигрышем. Ну, друзья, впереди у вас остаток четверга и почти уже пятница. Так что желаю, чтобы этот вечер прошел максимально легко, максимально без суеты, максимально на таком, знаете, праздничном настроении и в удовольствие, чтобы этот день прошел. Не забывайте звонить близким, конечно. Не забывайте звонить близким, не только близким, друзьям, всем-всем-всем. Им правда важно просто услышать ваш голос, даже если поговорить совсем не о чем. А еще я вам скажу так, не откладывайте на выходные то, что можно сделать сегодня, даже вот маленькую радость, доброе слово, звонок. Это все лучше сделать сегодня, в эту секунду, сейчас. Ну а с вами в студии была... Есть Машка Человская. Я с вами прощаюсь. Совсем уже скоро, с 4 до 7, с вами здесь Алексей Ляхович. Ну да, для вас пока играет музыка. Я с вами прощаюсь. Пока.
0: Наши песни

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов с новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В Беларуси неделя родительской любви пройдет с 14 по 21 октября между Днем матери и Днем отца. О запланированных в республике тематических мероприятиях рассказали в Министерстве труда и социальной защиты. Неделя родительской любви – это не только праздничные мероприятия. Родители смогут получить необходимую консультационную и правовую помощь. 15 октября Министерство труда совместно с облсполкомами и Минским горосполкомом проведут единый день консультирования по вопросам соцзащиты семей с детьми. Прямые телефонные линии будут организованы на республиканском и региональном уровнях, подчеркнули в Министерстве труда, добавив, что консультационную помощь окажут Министерство юстиции, Белорусская нотариальная палата, Министерство здравоохранения и другие ведомства и организации. На базе Брестского колледжа бизнеса и права состоялась встреча первого заместителя министра экономики Республики Беларусь Ивана Вижнавца с предпринимателями города Бреста и Брестского района. В мероприятии принял участие первый заместитель председателя Брестского горосполкома Юрий Климахович. Были обсуждены актуальные меры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, практическое применение новых перечней видов индивидуальной предпринимательской деятельности, особенности работы бизнеса с электронными документами и накладными. Встреча прошла в формате живой дискуссии.
0: Новости.
2: К другим событиям. Помощник президента, инспектор по Брестской области Александр Ломский в облсполкоме провел личный прием граждан. В ходе встречи к нему обратились 8 человек. Поднимались вопросы, касающиеся работы предприятий торговли и общественного питания, здравоохранения, жилищные и иные. Обращались также и представители юрлиц. Всем обратившимся даны разъяснения на интересующие их вопросы. Ряд обращений взят на личный контроль. В Жабинке и Жабинковском районе 10 октября пройдет районный субботник. Жители могут навести порядок на придомовых территориях, во дворах и на рабочих местах. Цель – сделать район чище и уютнее. Одной из главных локаций станет улица Комсомольская, где сейчас ведутся работы по реконструкции. Трудовой десант займется наведением порядка на прилегающей территории и удалением древесно-кустарниковой растительности. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
0: Погода.
2: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью временами дожди, днем во многих районах небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, утром и днем с переходом на западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14. Ночью местами, утром и днем на большей части территории порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток 11-16, в Барановичах ночью 11-13, днем 14-16, в Пинске и Бресте ночью 11-13, днем 13-15.

0: Радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
2: Это моя семья.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью временами дожди, днем во многих районах небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, утром и днем с переходом на западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14. Ночью местами, утром и днем на большей части территории порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток 11-16, в Барановичах ночью 11-13, днем 14-16, в Пинске и Бресте ночью 11-13, днем 13-15.
2: Реклама.
3: Ищите идеальную пару. Воскона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Скунабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
4: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
5: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
6: Терминал за одну копейку? Да. Это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время эквайринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды эквайринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Банк. Растим бизнес вместе.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. С новостями знакомит Адина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам второго заседания Совета председателей Верховных высших судов государств, участников СНГ, которое проходит в Минске. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Символично, что ваш визит в Беларусь проходит в год 35-летия образования Содружества независимых государств. Это объединение стало ключевой площадкой для плодотворного партнерства стран постсоветского пространства на основе равноправного диалога, согласованных подходов и нацеленности на улучшение жизни людей, говорится в поздравлении. В Бресте состоялось заседание межведомственной координационной рабочей группы Министерств внутренних дел Беларуси и Узбекистана. Приветствую гостей, заместитель министра внутренних дел, начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич отметил, что в условиях глобальных мировых потрясений, активизации внутренних и региональных конфликтов растут масштабы деятельности террористических и экстремистских группировок, что создает угрозу безопасности и стабильности в наших странах. Поэтому вынуждены уделять особое внимание вопросам борьбы с незаконным оборотом оружия, а также противодействие наркопреступности, незаконным миграционным потокам, киберпреступлениям. Итогом предметного обсуждения аспектов борьбы с общеуголовной и киберпреступностью, наркоугрозой, экстремизмом, незаконной миграцией стала церемония подписания протокола заседания межведомственной координационной рабочей группы.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Брестской области прокурор санкционировал заключение под стражу 26-летнего мужчины за развращение школьницы. Об этом сообщает Белта со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области. Случай произошел в одном из районов. Мужчина гостил в семье знакомых, которые воспитывают 11-летнюю дочь. Когда внимание родителей было отвлечено от девочки, фигурант подошел к ней и против ее воли начал прикасаться к ее телу. Потерпевшая не могла в силу возраста, уровня психического и физического развития, а также индивидуальных психических возможностей оказать сопротивление взрослому человеку. Спустя время девочка рассказала родителям о произошедшем, а они обратились в милицию, рассказали в прокуратуре. Возбуждено уголовное дело. В Бресте продолжается активное благоустройство дворовых территорий по инициативе самих жителей. Яркий тому пример – двор по улице Дубровской, 19, где проект обустройства детской игровой площадки был успешно реализован благодаря поддержке Ассоциации местных советов депутатов. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова, а далее прогноз погоды.
0: Года.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью временами дожди, днем во многих районах небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, утром и днем с переходом на западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14. Ночью местами, утром и днем на большей части территории порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток 11-16, в Барановичах ночью 11-13, днем 14-16, в Пинске и Бресте ночью 11-13, днем 13-15.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 16.09 на наших эфирных. Добрейшего вечера, дорогие друзья. Зовут меня Алексей Лихович. Ближайшие три часа мы вместе с вами. Вместе с только полезной информацией и самой лучшей музыкой. Сегодня в течение трех часов мы с вами попутешествуем в рамках Радио Компаса. Конечно же, скажу музыкальные новости в рамках Music Box. Рубрика «Разгрузка». Узнаем, что стоит за привычкой проверять телефон каждые 5 минут. Поделюсь кинопремьерами. Да-да-да, именно сегодня, в четверг, наши кинотеатры обновили свой репертуар, о чем и расскажу. Ну а уже совсем скоро в рубрике «Водительский комитет», такая рубрика лайфхаков и советов для автомобилистов, расскажу, как проверить радиаторы и термостаты, почему это, как бы это важно сделать как можно скорее перед зимой. Вот такой план на ближайшее время, так что оставайтесь с нами и с хорошей музыкой. Совсем скоро здесь будет Оливия Эдамс и «Never Say Never». Ранее у этой ходине Настя Кравченко и ее музычная композиция «Вода». А вот Рубен Шульц и «Эмберс» буквально через одну музыкальную композицию и рекламный блок уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой. Радио «Брест».

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Без тревоги на дороге. Водительский комитет.
1: С наступлением осени приходит ожидание зимних холодов. Это значит, что автовладельцу пора убедиться в чистоте радиаторов и исправности термостата. Рекомендуется начать подготовку системы охлаждения с простого осмотра. На полностью остывшем двигателе нужно проверить уровень жидкости в расширительном бачке, посмотреть, нет ли потеков возле патрубков радиатора и помпы. Стоит осмотреть и сам радиатор. Листья, пух и грязь между сотами ухудшают теплообмен. Крышку бачка или радиатора на горячем моторе ни в коем случае открывать нельзя. Система находится под давлением, и горячая жидкость может вызвать серьезный ожог. В свою очередь, очистить соты радиатора можно струей обычной воды. Хотя при этом важно не повредить тонкие пластины. Проверка термостата тоже не потребует специального оборудования. Достаточно запустить мотор на холодном двигателе и подержать руку на верхнем патрубке радиатора. Первые минуты патрубок должен оставаться холодным, так как термостат перекрывает большой круг циркуляции. Когда стрелка указателя температуры приблизится к середине шкалы, патрубок начнет нагреваться. Это признак того, что клапан открылся и жидкость пошла через радиатор. Если патрубок теплеет сразу же после запуска или не нагревается вовсе, термостат, соответственно, не исправен. Промывку системы охлаждения уместно совместить с заменой антифриза. При этом важно помнить, что эту работу следует выполнять исключительно на остывшем двигателе. Однако сама потребность в промывке диктуется в первую очередь наличием загрязнения системы, заметного осадка и следов ржавчины. При замене охлаждающей жидкости она выполняется лишь в случае, если такую процедуру предусматривает инструкция автомобиля. Сначала старый антифриз необходимо слить через сливную пробку радиатора в отдельную емкость. Дальнейший способ зависит от конкретной машины. Современные системы различаются по конструкции, поэтому универсальная химия и агрессивная промывка подходят далеко не всегда. После очистки системы заполняют жидкостью именно той спецификации, которую требует производитель. Удаляют воздух и проверяют герметичность. Если уровень после доливки снова быстро падает, значит, нужно искать утечку, а не продолжать регулярно подливать жидкость. При этом отработанные антифризы и промывочные составы нельзя просто выливать на землю или в канализацию. Они относятся к опасным отходам и требуют специальной утилизации. Замена термостата проводится после слива антифриза. Узел крепится на блоке цилиндров двумя болтами. При установке нового термостата важно использовать свежую прокладку, а после монтажа залить свежий антифриз рекомендуемого производителем типа. Систему нужно развоздушить. Следует прогреть двигатель с открытой крышкой расширительного бачка, периодически сжимая патрубки. Уровень жидкости проверяется уже после остывания силового агрегата. Диагностика неисправности термостата по косвенным признакам не всегда точна. Только специальное оборудование позволяет проверить температуру открытия клапана, а промывка радиаторов под давлением требует специальных насадок и реагентов, или эффективно растворяющих отложения, но безопасных для алюминиевых сплавов. Причем термостат лучше всего также проверить до морозов. Если двигатель подозрительно долго выходит на рабочую температуру, либо напротив склонен к перегреву, одной промывкой проблему тут уже не решить. Термостат регулирует движение жидкости между малым и большим контурами, поэтому его неисправность меняет весь температурный режим двигателя. Здесь все-таки разумнее провести диагностику и при подтвержденной неисправности заменить деталь. Ну и в конечном итоге, после любых работ с системой охлаждения, важно проверить отсутствие течи и стабильность температуры уже в прогретом автомобиле. Вот такие секреты. Это была рубрика советов и лайфхаков для автомобилистов «Водительский комитет». Берегите себя и свои транспортные средства. Удачи всем на дороге и ни гвоздя, ни жезла.
0: Без тревоги на дороге. «Водительский комитет».

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, а днем переменная облачность. Ночью временами дожди, днем во многих районах небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, утром и днем с переходом на западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14. Ночью местами, утром и днем на большей части территории порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток 11-16. В Барановичах ночью 11-13, днем 14-16. В Пинске и Бресте ночью 11-13, днем 13-15.
2: Реклама.
3: Ищите идеальную пару. Воскона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Сконабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
4: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
5: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
6: Кофе купил.
7: Вернулась.
6: Билеты в кино.
7: Вернулась.
6: Поужинали.
7: И это вернулось.
6: Что у тебя постоянно возвращается?
7: Кэшбэк.

0: кэшбэк деньгами. Ты тратишь, кашалот возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
3: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
4: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
5: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
6: Белагропромбанк.
7: Телефон рекламной службы 20 35 45.
8: Наши треки.

0: дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно, находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас-то всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
2: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
3: Рассрочка до 6 месяцев.
2: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Слухай наших.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Немного сезонного фэшена от Виктории Олешк только что на наших волнах. Мы же продолжаем. На очереди у нас забавная, интересная, ну и новость. Вот хорошо, когда человек на своем месте рабочем, он начинает придумывать разные способы выполнения своих обязанностей и креативит, причем в лучшую сторону, меняя каждый свой рабочий день. Вот обязанности водителя школьного автобуса заключаются в том, чтобы безопасно доставить маленьких пассажиров в учебное заведение. Но герой нашей новости, житель Найроби, который возит детишек в детский сад, стал для них еще и любимым и беспристрастным судьей. Мужчине почти ежедневно приходится разбирать тяжбы детей, которые могут, ну, например, не поделить место у окна. Водитель внимательно выслушает аргументы обеих спорящих сторон, пытается восстановить ход событий, а после он выносит справедливое решение. При этом он старается, чтобы ребенок, проигравший тот самый, ну, импровизированный суд, не чувствовал себя обиженным. Благодаря своему отношению к детям мужчина прославился в соцсетях. Люди высоко оценили его терпение и серьезное отношение к детским драмам. Ведь если для взрослых место у окна это пустяк, то для детей вполне может стать делом огромной важности. Да-да, представьте, вот те мелочи, которые кажутся нам взрослым, а вспомните, насколько это было важно в детстве. И был один мудрец когда-то сказал, вот дети утомляют, потому что нужно нагибаться, сжиматься до того, чтобы их услышать. Но на самом деле нужно тянуться, стремиться вверх, чтобы дойти до их понятий и, конечно же, не обидеть. Оставайтесь вместе с нами, хорошего всем вечера, встретимся в следующем часе.
0: По дороге домой.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Туркменистан, где примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту Туркменбаши. В повестке заседания в общей сложности более полутора десятка вопросов. Заседание Совета глав государств СНГ состоится завтра на территории национальной туристической зоны Туркменистана Аваза. Накануне с участием лидеров стран и других высоких гостей саммита запланирован ряд мероприятий культурного плана. В их числе гала-концерт мастеров культуры и искусств, представляющих разные страны Содружества. Беларусь представит знаменитые хорошки и песняры. Брестский районный отдел по чрезвычайным ситуациям совместно с тепличным комбинатом «Бересте» запустили проект по размещению правил пожарной безопасности прямо на упаковках свежей зелени. Теперь, покупая салат, базилик или рукколу, вы держите в руках не просто зелень, а самую настоящую инструкцию по выживанию. Инициатива появилась не просто так. С начала года в Брестском районе произошло 52 пожара. Основные причины – беспечность, курение в постели, оставленные без присмотра электроприбора и еда на плите. Спасатели просят следить за печами и проводкой, не оставлять детей одних и установить автономный пожарный извещатель.
0: Новости.
1: По заданию госавтоинспекции специалистами СМЭП Брестской области выполнены работы по изменению схемы движения и режима работы светофорных объектов на пересечении улиц Спортивной и Республиканской. Так, поворот налево с улицы Спортивной на улицу Республиканскую разрешен с двух полос движения. Введена отдельная пешеходная фаза. Движение транспорта и пешеходов полностью разделено. При разрешающем сигнале для пешеходов транспорт во всех направлениях останавливается, а при движении транспорта пересечение проезжей части пешеходами запрещено. В Минске во время второго дня контртеррористического форума спецподразделения сразу шести стран, участниц СНГ и ШОС, отыграли совместную операцию по задержанию террористов. По задумке учений радикалы заранее завербовали работника Чижовки-арены. Под видом строителей везли на объект оружие и боеприпасы и выведали все про охрану, сигнализацию и пути эвакуации. А затем на финале международного хоккейного турнира проскочили в зал под видом болельщиков, вооружились автоматами и гранатами и взяли заложников. В результате оперативно-боевые подразделения нейтрализовали террористов и освободили пленных. Учения прошли по единому замыслу. Все шесть команд сработали как одна. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью временами дожди, днем во многих районах небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, утром и днем с переходом на западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14. Ночью местами, утром и днем на большей части территории порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток 11-16, в Барановичах ночью 11-13, днем 14-16, в Пинске и Бресте ночью 11-13, днем 13-15.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: На эфирных. Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. Это вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. Два часа ближайших я с вами. Искренне поздравляю всех тех, кто закончил рабочий день и движется по направлению к дому. Если вы за рулем, ну, во-первых, соблюдайте правила дорожного движения. Ну и за рулем, собственно, тоже. Ну и, конечно, если вы стали свидетелями факторов, которые затрудняют движение по дороге, обязательно сообщайте о них нам на наш студийный Viber 399-0011, код оператора 33. И таким образом вы станете нашими дорожными корреспондентами и будете помогать всем остальным на дороге. Ближайшие два часа только интересная и полезная информация. Рубрика «Радио Компас», «Компас Мьюзик Бокс» и рубрика «Психологических лайфхаков разгрузка». А вот совсем скоро я поведаю, какие фильмы с сегодняшнего дня выйдут уже, может быть, даже вышли на экраны и почему их обязательно стоит посмотреть, дорогие друзья. А что у нас в музыкальном эфире? Совсем скоро это будет «Брещанка-красавица» Ангелина Пипер и ее композиция «Листок». Пораньше Мартин Гаррикс и Эд Ширан «Repeat It». А вот Анна Немченко и Надава с песней «Плавит» буквально через одну музыкальную композицию от Июлы уже в ваших приемниках.
0: «По дороге домой».
2: Радио «Брест». Там, где вы живете.
0: Радио «Брест». Слушай наших

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
3: Авто продавай на «Бутик Автобай».
2: Авто меняй на «Бутик Автобай».
3: Авто покупай на «Бутик Автобай».
4: Более 4000 хороших авто в наличии.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
5: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
6: «Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Суперрусская стиральная машина «Хайер» с инверторной технологией и функцией обработки паром всего за 1140 рублей. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности на сайте «Пятый элемент.бай» и по номеру 275. «Пятый элемент».

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Это был приветик из нулевых от Sugar Babes Round Round. Ну, а мы продолжаем и прямо сейчас рассказываю, какие же фильмы с сегодняшнего дня на экранах наших кинотеатров. Именно в четверг именно те самые кинотеатры привыкли обновлять свой репертуар. Вот про парочку новых картин я вам расскажу. Итак, первый фильм – это приключенческая драма «Битва моторов». Возрастная маркировка 12+, режиссер Илья Маланин, в главных ролях Иван Янковский, Юра Борисов, Паулина Андреева, Алексей Гуськов. Согласитесь, состав весьма и весьма звездный. Это история о людях, которые решили сделать невозможное – создать первый российский серийный автомобиль. В 1908 году автолюбитель Андрей Нагель находит поддержку инженера Дмитрия Бондарева. Вместе они собирают команду единомышленников и приступают к разработке автомобиля «Руссобалт». Когда проект оказывается под угрозой, Нагель принимает рискованное решение – доказать жизнеспособность их машины в престижном ралли «Монако». Этот шаг, который может поставить крест на проекте «Руссобалт». Следующий фильм – это драма «Чужой звонок». Режиссер Светлана Белкина, в главных ролях Аль Майер, Денис Косиков, Алексей Чадов, Светлана Иванова. Сюжет таков. В начало нулевых юная Наташа разрывается между давлением рациональных родителей, решительно настроенных отправить дочь учиться на юриста, и своими мечтами о поступлении в Академию художеств в Петербурге. Поверить в себя и пойти на риск ей помогает новенький одноклассник, одаренный музыкант Игорь. Молодые люди влюбляются друг в друга, и спустя годы Наташа и Игорь сталкиваются на выставке, где выставляют картины Наташи. Эта встреча возвращает их память к той поре, в которой они были счастливы. Вот такие фильмы, вот такие сюжеты. Если интересно, милости просим в кинотеатры и приятного просмотра.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, а днем переменная облачность. Ночью временами дожди, днем во многих районах небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, утром и днем с переходом на западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14. Ночью местами, утром и днем на большей части территории порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток 11-16. В Барановичах ночью 11-13, днем 14-16. В Пинске и Бресте ночью 11-13, днем 13-15.
2: Реклама.
3: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.
5: Кофе купил.
6: Вернулась.
5: Билеты в кино.
6: Вернулась.
5: Поужинали.
6: И это вернулось.
5: Что у тебя постоянно возвращается?
6: Кэшбэк по карте.

0: Банк.бай или по телефону 120.
1: Пора в ОМА. Самое время выбрать подарок ко дню матери. Посуда и декор до минус 50%. Текстиль до минус 40%. Только до 18 октября. Если за подарками, то в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
2: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк. Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Металл «Профиль Брест» на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
6: Рассрочка до 6 месяцев.
5: Металл «Профиль Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
7: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
8: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухня, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухне-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
9: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудованию. Заработная плата от 2200 рублей на руки. Электрогазосварщиков, газорезчиков от 3000 рублей на руки. Слесарей по КПА от 2200 рублей на руки. Машинистов бульдозера, экскаватора, крана от 2300 рублей на руки. Водителей погрузчика «Амкадор» от 2480 рублей на руки. Станочников деревообрабатывающих станков от 2300 рублей на руки. Трактористов, машинистов сельхозпроизводства от 3000 рублей на руки. На сезонную работу слесарей-ремонтников от 2200 рублей на руки. Слесарей-ремонтников отгрузка сухого жома от 2250 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, соцпакет, обучение на производстве, предоставление общежития. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 750 40 79.
10: Телефон рекламной службы 20 35 45.
11: Наша музыка.

0: дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 17.40 на эфирных, мы продолжаем. Вот ситуация. Вы берете телефон, даже когда он не звонил. Экран загорается, и вы уже там. Это не слабость, это рефлекс, который подпитывается двумя состояниями. Тут либо тревога, либо скука. Почему рука тянется к экрану? Мозг любит переменное подкрепление. Уведомления приходят не каждый раз. Иногда лайк, иногда сообщение, иногда ничего. Эта неопределенность держит сильнее, чем постоянная награда. Вы когда-нибудь открывали телефон, не понимая зачем? Вот это оно. Скука запускает поиск. Тревога запускает проверку. В обоих случаях вы ждете, что экран что-то изменит. Но он не меняет, он только кормит петлю. Тревога или скука? Где же разница? Спросите себя, что я чувствую до того, как взять телефон? Если напряжение, это страх что-то пропустить, желание контролировать. Это тревога. Если пустоту, вялость, нежелание делать дело, это просто скука. Тревога дает кортизол, скука – дофаминовый голод. Телефон снимает симптом лишь на 2-3 минуты, потом симптом возвращается. Вы готовы к тому, что причина не в телефоне, она кроется в состоянии? Тревожная проверка. Вы ищете подтверждение, что все в порядке. Скучающая проверка. Вы ищете хоть что-то. Разница принципиальная, но выглядит внешне в принципе одинаково. Как же отличить по телу? Если это тревога, то пульс растет, ладонь потеет, в голове худший сценарий. Вы проверяете телефон, чтобы успокоиться. Скука? Тогда тело вялое, взгляд расфокусирован, мысли ни о чем. Вы проверяете телефон, чтобы занять пустоту. Если после проверки стало легче на минуту и снова тянет, это тревога. Если после проверки стало скучнее, это скука. Так что же делать? Три шага. Первый шаг. Пауза 5 минут. Положите телефон, причем экраном вниз. Не выключайте. Просто не трогайте. Импульс спадает через 90 секунд. Второй шаг. Замена. Если тревога, подышите. Если скука, возьмите книгу, воду, блокнот. Третий шаг. Это среда обитания. Уберите телефон из спальни. Оставьте на кухне, купите будильник. Проверка каждые 5 минут – это не привычка. Это лишь симптом. Лечите не телефон, а состояние. Так что с телефоном не нужно бороться, боритесь с пустотой или страхом. Пауза, дыхание, дело. Телефон в другой комнате на 1 час. Потом решите, нужен ли он вам каждые 5 минут, и сразу станет легче, и вы увидите, что мир гораздо интереснее и гораздо шире экрана смартфона.
0: По дороге домой. Радио.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый шестой сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».
3: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 17.55 на наших эфирных. Это последние минуты этого часа. Встретимся мы уже с вами в часе следующем, где будем, там будет масса интересной и полезной информации. А вот, кстати, информационный следующий час открою не я, а моя коллега из отдела новостей Арина Ермакова. Вы узнаете, сколько километров тепловых сетей заменили в Бресте при подготовке к отопительному сезону, в каком районе Брестской области выращивают сою. Об этом не только, более подробно вместе с Ариной Ермаковой в самом начале следующего часа. Так что не пропустите. Все самое интересное и самое актуальное.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Брест. Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В Брестской областной филармонии чествовали работников культуры. Ежегодно во второе воскресенье октября в Беларуси отмечается их профессиональный праздник. В мероприятии приняли участие представители Министерства культуры, Управления культуры Брестского облсполкома, областной организации профсоюза, а также руководители, почетные работники и ветераны отрасли. В рамках торжества состоялась церемония вручения наград лучшим специалистам Брестской области и выступление коллектива филармонии «Кава Бенд». Министр информации Республики Беларусь Дмитрий Жук с рабочим визитом посетил Березовский район. Руководитель ведомства принял участие в заседании Березовского райисполкома, где в том числе рассмотрели вопрос о деятельности районной газеты «Маяк» по реализации задач государственной информационной политики Республики Беларусь за 9 месяцев текущего года. Также министр информации провел личный прием граждан и посетил редакцию районной газеты «Маяк». В ходе встречи с коллективом газеты обсуждались актуальные вопросы развития региональных СМИ в условиях цифровизации. Участники дискуссии уделили особое внимание востребованности печатной прессы, роли государственных медиа в современном информационном пространстве и практическим аспектам работы районных печатных и сетевых изданий. Первый замминистра экономики Иван Вижнавец провел встречу с представителями бизнеса Бреста и Брестского района. Встреча прошла на базе колледжа бизнеса и права. Обсудили вопросы поддержки предпринимательства, работу с электронными документами, а также практику применения перечней видов индивидуальной предпринимательской деятельности. Более 20 километров тепловых сетей заменили в Бресте при подготовке к отопительному сезону 2026-2027 года. Как отметил генеральный директор Брестского городского ЖКХ Андрей Гашев, подготовка не ограничивалась заменой наружных сетей. Работы начались сразу после завершения предыдущего отопительного сезона. Параллельно реконструировали котельные, меняли дымовые трубы, проводили профилактические ремонты теплоисточников. В этом году в Бресте капитально отремонтированы 28 жилых домов, где при необходимости обновлялись и системы теплоснабжения. Сейчас нам предстоит не только запустить их, но и выполнить наладку, чтобы жители ощутили результат всего проведенного комплекса работ, сказал Андрей Гашев.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Помощник президента, инспектор по Брестской области Александр Ломский в облсполкоме провел личный прием граждан. В ходе встречи к нему обратились 8 человек. Поднимались вопросы, касающиеся работы предприятий торговли и общественного питания, здравоохранения, жилищные и иные. Обращались также и представители юрлиц. Всем обратившимся даны разъяснения на интересующие их вопросы. Ряд обращений взят на личный контроль. В Барановичском районе сегодня завершается уборка новой для региона культуры сои. На Брещине выращиванием сои традиционно занимаются более южные районы, а на севере области экспериментальную для себя богатую белком культуру в этом году впервые возделывает открытое акционерное общество «Птицефабрика Дружба». Под первые посевы отвели 600 гектаров. Урожай этой высокобелковой культуры после переработки в виде жмыха и масла планируют использовать для собственных нужд – на корм для птицы и крупного рогатого скота. В Брестском государственном техническом университете проходит 26-я международная научно-практическая конференция «Менеджмент вузовских библиотек». В мероприятии участвуют ведущие библиотекари Брестского государственного университета имени Пушкина Елена Гордеевич и Светлана Пилюк. Конференция объединила более 120 участников из Беларуси и России. Они обсуждают использование искусственного интеллекта в библиотечных сервисах, управление знаниями, маркетинг и продвижение библиотек в цифровой среде. В Бресте состоялось заседание межведомственной координационной рабочей группы Министерства внутренних дел Беларуси и Узбекистана. Приветствую гостей, заместитель министра внутренних дел, начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич отметил. Мы заинтересованы в эффективном партнерстве в борьбе с транснациональной преступностью. Видим огромный потенциал для расширения сотрудничества. Итогом встречи стала церемония подписания протокола заседания межведомственной координационной рабочей группы. В Бресте в 2027 году планируют провести культурный забег. Об этом сообщили в управлении спорта Брестского облсполкома. Спортивных мероприятий такого формата в Брестской области еще не проводили. Маршрут культурного забега включает посещение музеев. Для его проведения не требуется перекрытие улиц для движения транспорта. Он будет проводиться во время областного зимнего фестиваля «Берестейские сани» в январе. Акцентировали внимание в управлении спорта. К слову, в ближайшие выходные 10 октября в Первом регионе уже в 43-й раз пройдет малорит Брестский международный марафон. На его старт выйдут более 1000 человек. Это часть проекта «Беговая лига» Белорусской Федерации легкой атлетики. В Жабинке и Жабинковском районе 10 октября пройдет районный субботник. Жители могут навести порядок на придомовых территориях, во дворах и на рабочих местах. Цель – сделать район чище и уютнее. Одной из главных локаций станет улица Комсомольская, где сейчас ведутся работы по реконструкции. Трудовой десант займется наведением порядка на прилегающей территории и удалением древесно-кустарниковой растительности. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
0: Погода.
2: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью временами дожди, днем во многих районах небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, утром и днем с переходом на западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14. Ночью местами, утром и днем на большей части территории порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток 11-16, в Барановичах ночью 11-13, днем 14-16, в Пинске и Бресте ночью 11-13, днем 13-15.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18 здесь на наших эфирных. Это вечернее шоу «По дороге домой». С вами я, Алексей Лихович. До 19.00 я здесь. И нас в этом часе ожидает рубрика «Music Box» с музыкальными новостями, а также радийное радиопутешествие в рамках «Радио Компаса». Ну и без хорошей музыки, дорогие друзья, мы, конечно же, с вами тоже не останемся. Совсем скоро это будут Sonnets, DJC, Paradise. Раньше Cheat Codes, Frawley, Towers. А Мари Краймрери им «Давай не ждать» буквально через одну музыкальную композицию от Июлы. Так что дождемся.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест. Там, где вы живете.
0: Радио Брест. Наши песни.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
3: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
4: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2». Это моя семья.
5: Металл «Профиль Брест» на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Рассрочка до 6 месяцев. Металл «Профиль Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Ясельда разливалась так, что в магазин, школу, на почту местные добирались на лодках. Сторожилы вспоминают, хлеб из Хомска в Кокорицу привозили по воде. Лодка проходила прямо к дому, а между островками была насыпана узкая земляная гребля. Идти по ней нужно было с шестом в руках упасть в болото, дело нехитрое. Но время шло, здесь прошла масштабная мелиорация, вода ушла, болото перестало быть опасным. Но вместе с водой уходила и жизнь. Сегодня в Кокорице осталось несколько десятков жителей, в основном это пожилые люди. Рядом с Кокорицей находится республиканский биологический заказник Споровский. Это важнейшее место обитания водяного пастушка и обыкновенной пустельги. Ежегодно сюда приезжают орнитологи из Великобритании, Франции, Нидерландов, Венгрии, Польши и Литвы. Только чтобы увидеть этих редких пернатых. Кокорица — это место, которое исчезает, но оно еще живо. Живо в дыме старых печей и в памяти старожилов, в крыльях птиц, которые каждую осень пролетают над Споровскими болотами. Если выдастся свободный выходной, садитесь в машину, езжайте в Драгищен. Ну а оттуда в сторону Бездежа. Держитесь гребли. Кокорица вас дождется. Но помните, резиновые сапоги обязательны. И не ждите сигнала сети. Это была рубрика «Радио Компас». Пусть ваш компас всегда указывает только верное направление.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, а днем переменная облачность. Ночью временами дожди, днем во многих районах небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, утром и днем с переходом на западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14. Ночью местами, утром и днем на большей части территории порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток 11-16. В Барановичах ночью 11-13, днем 14-16. В Пинске и Бресте ночью 11-13, днем 13-15.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Кофе купил.
6: Вернулась.
5: Билеты в кино.
6: Вернулась.
5: Поужинали.
6: И это вернулось.
5: Что у тебя постоянно возвращается?
6: Кэшбэк.

0: промбанк.бай или по телефону 120.
1: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136. Белагропромбанк.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
3: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудованию. Заработная плата от 2200 рублей на руки. Электрогазосварщиков, газорезчиков от 3000 рублей на руки. Слесарей по КПА от 2200 рублей на руки. Машинистов бульдозера, экскаватора, крана от 2300 рублей на руки. Водителей погрузчика «Амкадор» от 2480 рублей на руки. Станочников деревообрабатывающих станков от 2300 рублей на руки. Трактористов, машинистов сельхозпроизводства от 3000 рублей на руки. На сезонную работу слесарей-ремонтников от 2200 рублей на руки. Слесарей-ремонтников отгрузка сухого жома от 2250 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, соцпакет, обучение на производстве, предоставление общежития. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 750 40 79.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: По дороге домой продолжается, и в рубрике Music Box мы вспоминаем о тех, кто делает этот день в мировой музыке особенным. Сегодня, 8 октября, свой день рождения отмечает человек, которого критики называют гавайским Майклом Джексоном, а фанаты просто Бруно Марс. И это отличный повод не только поздравить артиста, но и узнать о нем пару фактов, которые, возможно, заставят вас взглянуть на его музыку по-новому. Мало кто знает, что Бруно Марс — это псевдоним. Настоящее имя музыканта — Питер Джин Эрнандес. Прозвище Бруно ему дал отец еще в 2 года из-за сходства с известным рестлером Бруно Сам-Мартино. А вот фамилию Марс Питер придумал уже себе сам в Лос-Анджелесе. Причина прозаичная. Девушки часто говорили ему, что он не от мира сего, будто с Марсом. Кстати, в музыкальную индустрию он попал вовсе не как певец. Сначала он был автором песен «На стороне». Именно Бруно написал хит «Right Round» для Flo Rida и «Waving Flag» для Каан. Хотя мы привыкли к его танцевальным хитам вроде «Uptown Funk», этот год стал для Марса годом возвращения к истокам. После 10-летней паузы в сольных альбомах, не считая проекта Silk Sonic, в феврале 2026 года он выпустил пластинку The Romantic. Вместо современных битов — винтажный соул, боссановый мягкий фанк 70-х. Альбом мгновенно возглавил чарты, а сингл I Just Might стал его 10-й песней номер 1 в Billboard Hot 100. Так что сегодня Бруно не просто именинник, а действующий король чартов. Еще один интересный факт — в эпоху студийных технологий Бруно Марс известен как один из лучших живых исполнителей современности. Его часто сравнивают с Принцем или Майклом Джексоном. Именно из-за умения превратить концерт в шоу. Ходит легенда, что однажды в прямом эфире ведущий попросил его спеть акапелла, Марс закрыл глаза и спел «When I was young man» настолько проникновенно, что звукорежиссер в студии не сдержал слез. Сегодня Бруно Марсу исполняется 41 год, и если в юности он зарабатывал тем, что копировал Элвиса, то сейчас он сам икона стиля, чьи хиты будут звучать из окон еще долгие годы.

0: Реклама.
1: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
2: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
3: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Слухай наших.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Последние минуты этого часа, а это значит, что пора завершать наше сегодняшнее вечернее шоу «По дороге домой». Я искренне благодарю наших дорожных корреспондентов за самую свежую и актуальную информацию с дорог города Бреста и не только, а также вас, дорогие друзья, за то, что вы остаетесь с нами и на наших волнах. Хочу пожелать вам только приятного, прекрасного и уютного вечера, ну и замечательного завтрашнего дня, который сам по себе уже замечательный, потому что он пятница. Вот с такой улыбкой и с таким настроением мы будем его встречать. Ну а все эти три часа с вами был я, Алексей Лихович, и вечернее шоу «По дороге домой». Всех люблю и всем пока.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Руслан Воронков прокомментировал инцидент в Брянской области России, где сегодня в результате атаки беспилотного летательного аппарата на грузовой автомобиль тяжелое ранение получила гражданка Беларуси. В настоящее время пострадавшая находится в отделении реанимации в крайне тяжелом, но стабилизированном состоянии. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Медицинская помощь оказывается в полном объеме, проинформировал пресс-секретарь Министерства иностранных дел. Он подчеркнул, что совершенное деяние, атака беспилотного летательного аппарата, носит антигуманный характер. Министерство иностранных дел усматривает в нем попытку эскалации ситуации в регионе, а также составную часть скоординированных действий, направленных на вовлечение Беларуси в конфликт. В Барановичах на площадке перед стройтрестом номер 25 прошла ярмарка целевой подготовки. Колледж строителей и базовое предприятие собрали около 300 школьников в рамках программы «День с предприятием». Вместо лекций – мастер-классы. Ребята пробовали себя в роли каменщиков, плиточников, маляров, штукатуров и станочников. Параллельно шло индивидуальное консультирование по целевому направлению, ведь это не просто бюджетное место, а закрепленный договор. Отмечалось, что теория без практики мертва, а целевое направление дает гарантированную работу и кадровую уверенность предприятию.
0: Новости.
1: К другим событиям. Экономический суд Брестской области привлек к административной ответственности нелегального таксиста из Ивацевичского района. Во время контрольного оформления заказа мужчина оказал услугу по перевозке пассажира автомобилем такси стоимостью 7 рублей. Суд установил, что всего с августа по сентябрь текущего года он совершил 20 незаконных поездок, получив 140 рублей дохода. За предпринимательскую деятельность без государственной регистрации гражданину назначен штраф в размере 30 базовых величин, что составило 1 350 рублей. 24 октября в Жабинке состоится семейный гастрономический фестиваль «Жабинковский драник». Праздник пройдет на городской площади. Начало в 15 часов. Жители города Спутника и гостей приглашают на яркий осенний праздник, главным героем которого станет любимое белорусское блюдо. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
0: Года.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью временами дожди, днем во многих районах небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, утром и днем с переходом на западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14. Ночью местами, утром и днем на большей части территории порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток 11-16, в Барановичах ночью 11-13, днем 14-16, в Пинске и Бресте ночью 11-13, днем 13-15.

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью временами дожди, днем во многих районах небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, утром и днем с переходом на западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14. Ночью местами, утром и днем на большей части территории порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток 11-16, в Барановичах ночью 11-13, днем 14-16, в Пинске и Бресте ночью 11-13, днем 13-15.
0: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность, ночью временами дожди, днем во многих районах небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, утром и днем с переходом на западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14. Ночью местами, утром и днем на большей части территории порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток 11-16, в Барановичах ночью 11-13, днем 14-16, в Пинске и Бресте ночью 11-13, днем 13-15.

0: Зорки гаворять.
1: Добрий вечір, у студії Олексій Ляхович. Зараз я пропоную зазирнути у будущину і довідатися, що підрихтували нам зорки на завтра, на п'ятницю 9 кастрычника. Завтра зорки готові відкрити для вас широкі перспективи і дадуть можливість добитися поспіху практично у любых глинах. Головне – не позяхать. Особливо удалим день буде для організаторів, а так само для тих, чий поспіх залежить від завтрашніх перемов. У гэтый день головним ключом до поспіха буде приязная товариськасть. Причим добитися компромісу, рішення на свою користь або содійнічання людей – вам будет легче и звучайного. Скористайтесь этим размещением зорок, каб реализовать свои думки. А вот каким завтрашний день будет для кожного знака зодиака, доведаемся зараз. Завтра Овен мае шанец отшуть на себе справедливость примовки усе добро у меру. День схиляя яго до умеренности во всем, у справах, во учинках, у ежу, у размовах, у каханьи. У любых пытаннях, які Овен будет завтра вырашать, ему варто выбрать золотую середину. Ну а коли пытанне спречное, пошукать компромисс. Только тады выник яго не расчаруя. Коли ж Овен завтра пачне сепчи с пляча, то рызыкуя, что от яго проектов и планов застанутся только дробные трески. Завтра ситуация может запотребовать от тельца подтримать кого-нибудь из людей, оказать допомогу, выслухать и дать пораду. Больше зато, и телец и сам будет настроен альтруистично, так что навод коли до его не свернуться по допомогу, он здольный сам яе пропоновать. День наделяя тельца жаданием клопотиться, оборонять и опековать, робячи его выдатным слухачом и психоаналитиком. Один и але у кахани завтра клопот тельца может выявляться занадто активно. Старайтесь, каб ён не перетворился у докучливость. Завтра близняты будут не супрасть покировать людьми. Зрешты, частей за усё, люди будут только за. День наделяя близнят уполненностью у сабе и харизмой, дозволяючи проявлять лидерские якости и навод манипулявать людьми. Дякуючи гэтому близнятам, завтра будет не тяжко организовать любы процесс, переконать у своей правоте. Гэта добрый день, каб завоевать чьёсти сердца або просунуться у карьеры. Завтра зорки раяць раку присвятить гэты день зносінам пакаленняў. Батькі, дзеці, унукі, чым больш блізкіх людзей збярэцца разам, тым лепш. У коле родных рака завтра чакае не толькі шчырая цеплыня зносін, але і шчаслівыя шанцы лёсу. Магчыма, менавіта ў гэты день рак атрымае нечаканую дапамогу або прапанову ад сваіх блізкіх. Калі ж рак не мог вырашыцца завесці даверную размову, завтра самы час усё абмеркаваць у душэўнай сямейнай абстаноўцы. Завтра день наделяя льва немалым зарадам бадёрасці, энергии и сил. Магчыма, уставши з ложка, ён гэтага і не адчуе, але дастаткова яму выпить кубок кавы и прыняць контрастный душ, як жыццё заіграе яркими фарбами. Зоркі раіць льву завтра надаць час спорту и нагрузкам на свой организм. Потешьте себе пробежкой, заняткам фитнесом або походом у бассейн, а заодно таким тонизовальным видом спорту, як стральба вачыма у адрас супрацьлеглага полу. Завтра день обяцая порадовать деву приемными сюрпризами. Во усім, за что б яна не узялася, поспех обяцая быть на ее боку, особливо у тым, что звязано с любовными справами и финансами. Цалком верогодно, день порадуя ее добрым прибытком, удалой куплей, подарунком або романтичной сустрэшей. Каб проверить гэта, деве завтра достатково не сядеть у четырех стенах. Знаёмтеся, улюбляйтеся, призначайте спотканья, займайтеся бизнесом и шопингом. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы зодыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность, ночью временами дожди, днем во многих районах небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, утром и днем с переходом на западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14. Ночью местами, утром и днем на большей части территории порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток 11-16, в Барановичах ночью 11-13, днем 14-16, в Пинске и Бресте ночью 11-13, днем 13-15.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью временами дожди, днем во многих районах небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, утром и днем с переходом на западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14. Ночью местами, утром и днем на большей части территории порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток 11-16, в Барановичах ночью 11-13, днем 14-16, в Пинске и Бресте ночью 11-13, днем 13-15.

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность, ночью временами дожди, днем во многих районах небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, утром и днем с переходом на западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14. Ночью местами, утром и днем на большей части территории порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток 11-16, в Барановичах ночью 11-13, днем 14-16, в Пинске и Бресте ночью 11-13, днем 13-15.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность, ночью временами дожди, днем во многих районах небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, утром и днем с переходом на западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14. Ночью местами, утром и днем на большей части территории порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток 11-16, в Барановичах ночью 11-13, днем 14-16, в Пинске и Бресте ночью 11-13, днем 13-15.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность, ночью временами дожди, днем во многих районах небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, утром и днем с переходом на западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14. Ночью местами, утром и днем на большей части территории порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток 11-16, в Барановичах ночью 11-13, днем 14-16, в Пинске и Бресте ночью 11-13, днем 13-15.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Наша музыка.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути, гуся, с Максайном ты крути, крути, гуся. Реально.
2: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максайном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Я снова борюсь до конца за счастливое небо, что будет молчать. Дождись этим летом.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность, ночью временами дожди, днем во многих районах небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, утром и днем с переходом на западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14. Ночью местами, утром и днем на большей части территории порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток 11-16, в Барановичах ночью 11-13, днем 14-16, в Пинске и Бресте ночью 11-13, днем 13-15.

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность, ночью временами дожди, днем во многих районах небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, утром и днем с переходом на западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14. Ночью местами, утром и днем на большей части территории порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток 11-16, в Барановичах ночью 11-13, днем 14-16, в Пинске и Бресте ночью 11-13, днем 13-15.
2: Рекламная служба в городе Барановичи 41-32-32.

Слухай наших.

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Во многих районах небольшие кратковременные дожди. Ветер южный с переходом на западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14. На большей части территории порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 11-16, в Барановичах 14-16, в Пинске и Бресте сегодня 13-15.

0: Радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Во многих районах небольшие кратковременные дожди. Ветер южный с переходом на западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14. На большей части территории порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 11-16, в Барановичах 14-16, в Пинске и Бресте сегодня 13-15.
0: Слушай наших.

0: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
1: Радио Брест. Радио Брест. Там, где вы живете. Наши треки.

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Во многих районах небольшие кратковременные дожди. Ветер южный с переходом на западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14. На большей части территории порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 11-16, в Барановичах 14-16, в Пинске и Бресте сегодня 13-15.
0: Наши песни.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?